95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Отдыхай! С БИМ Радио!

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет. Бим!

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

0: Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Лето на любимой волне.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: и наше лето.
1: С любовью от слушателей.
2: Мы, Казань и Бим Радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Процветай! С Бим Радио!
1: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
0: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Тесаноси! Кто это?
1: Это папа вашего ученика, Елена Васильевна. Спите?
0: Господи, конечно, сплю.
1: А мы каштаны пилим, желуди протыкаем, поделочку делаем на ваш конкурс «Прощай, осень».
2: Соусы пилявы!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что во время езды со скоростью 80 км в час автомобилем используется около половины своего топлива лишь для того, чтобы преодолеть сопротивление ветра?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте! В студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. О причине вы догадываетесь, но есть и какие-то скрытые мотивы. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Сделайте хотя бы зарядку. Близнецы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Вам потребуются сегодня силы. Раки, обратите внимание на перспективы. Концентрация удачи в планировании будущего – будет высока в ближайшие дни. Львы, если ваша цель карьера, будьте активнее, учитесь предугадывать и действовать на опережение. Девы, распределите силы, сфокусируйте взгляд, чтобы не забыть первоначальную цель. Только так вы будете довольны. Весы, наступает эмоционально уязвимая пора, захочется тепла и любви. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие, вам будут мерещиться опасности, которых, в общем-то, нет. Стрельцы, советуем пить больше воды и стремиться к чему-то новому и светлому. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги, от вас не потребуется никаких активных действий. Безделье пойдет на пользу самочувствию и отношениям с противоположным полом. Водолеи, избегайте вспыльчивости и травмоопасных ситуаций. В то же время не уходите с поля боя и не признавайте свое поражение. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам дружелюбного окружения.
3: Проведите уикенд вместе с БИМ-радио. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
0: Без возрастных ограничений.

0: Доброе утро, любимые слушатели. Доброе утро, Бим Радио. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Сегодня особенный день, за окном воскресенье. И этот день просто украшен замечательной погодой. Сегодня небо такое светлое, ясное, невероятно голубое, солнце. Вот хочется поблагодарить природу за то, что наконец подарила нам такой замечательный теплый день после обильных дождей. Итак, сегодня температура воздуха днем в Казани составит плюс 20, плюс 24 градуса. По республике это плюс 20, плюс 25. Обещают нам погоду облачную с прояснениями. Местами также кратковременный дождь может пройти. Утром местами встанет туман. В отдельных районах прогремит гроза. Ветер сегодня подует с севера, либо же с северо-запада. Скорость его составит 15-17 метров в секунду. Всем доброго утра и чудесного воскресенья!
1: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на Биме.
2: Бим Радио. Первое в Казани.

Доброе утро! Действительно, наступает замечательное утро. За ним следует прекрасный теплый день. Сегодня обещают нам 20-25 градусов. Друзья, у меня к вам вопрос. Вопрос весьма серьезный. Он же является подводкой к следующему треку. Скажите, а с какого напитка начинается сегодня ваше воскресенье? Пишите нам в Telegram, пишите нам в Макс на номер +7 92 72 42 102.8. Пока приходят ваши ответы, мы с вами послушаем песню Сабины Карпентер и вот этот музыкальный глоток свежести, который она делает в песне «Эспрессо». Доброе утро!

утреннем эфире Бимрадио прозвучал трек про любовь к бодрящему напитку. А я спросила, с какого напитка начинается сегодня ваш идеальный день? Это прекрасное воскресенье. Вот что вы написали на +7 92 72 42 102.8. Напомню, можно нам прислать сообщение как в Макс, так и в Телеграм. У Айрата утро начинается, вот он так и написал, с какао. С какао. Пишет Альбиночка: «Доброе утро, Леночка, хорошего эфира, мы едем на работу. Утро начинается с кофе, причем не только это воскресное, но и каждое бодрое доброе утро». Сообщение от Бабая: «Доброе утро, Бим, доброе утро, Лена, доброе утро всем и всем хорошего настроения». Это кофе, Бабай кофе, причем американо, вот он подтверждает свое пристрастие фотографии. Действительно, на его автомобиль стоит стаканчик с кофе. Приятного вам кофе и доброго утра, Бабай. У Рамиля это чай с лимоном. Друзья, присоединяйтесь к нашему утреннему опросу. Какой напиток вы предпочитаете с утра? Сегодня воскресенье, а может быть регулярно каждое доброе утро.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Всем доброго утра, отличного настроения. Проведите этот день с улыбкой и вместе с Бим-радио. У микрофона в студии Елена Медова, и я очень рада, что вы мне пишете. Пишите в Телеграм и в Макс на плюс 792-72-42-102-8. Мы с вами разговариваем про утренние напитки. Доброе утро, пишет Антон. Елена, утром сегодня я сварил самый вкусный кофе, и сейчас двигаюсь на работу полный сил. А что вы пили утром, спрашивает Антон, признаюсь вам откровенно. Обычно я выпиваю стакан воды с ломтиком лимона, но сегодня это был яблочный ломтик. Итак, есть еще одно послание. Марат написал: начинаю утро со стакана воды, чистый и настоящий.

0: Наслаждайся. Сбим радио.
1: Мне кажется, один из лучших способов утром разбудить свой организм – это танец под Шакиру. Давайте действительно исполним для начала танец живота, потом немного подвигаем бедрами, ну и просто танцуем от души. Это самое главное. Доброе утро!

0: Доброе утро. Как вам песня Алексея Глызина? «Ты не ангел». Это, кстати, 1989 год. Ну, после прослушанной песни золотых 80-х и 90-х мы вновь переходим к вашим сообщениям. Тема обсуждения у нас недавно была такая: с какого напитка вы начинаете свое утро? Сегодня воскресенье, например. Вот, Антон написал следующее. Он не про напиток написал, а про событие, с которого сегодня все началось. Утро началось с раннего звонка постоянного клиента. Он очень просил меня, чтобы я его забрал. Где он находился, он не понимал. Спустя 40 минут я все же понял, где он. Приехал к нему, и он был очень рад. Не буду говорить, где он был. Хорошо, давайте опустим эти подробности. Как он туда попал, он не знает. Отвез его домой и получил хорошие чаевые. То есть вы сегодня спасли человека. Антон, это, конечно же, звучит гордо. Евгений пишет следующее. Доброе утро, Елена. Утро начинается у меня так. Выпить стакан простой воды, затем приготовить вкусный завтрак для супруги, детей, затем кофе с лимоном и в путь на дорогу, в путь на работу, в дорогу, да? Ну что, Евгений, у вас тоже замечательное утро сегодня. Идеально просто начинается, и пусть идеально оно продолжается. Доброе утро, написала нам Наиля. Мое утро начинается со стакана горячей воды с куркумой, корицей плюс сок лимона. Интересный рецепт. Итак, стакан горячей воды с куркумой, с корицей и еще соком лимона. Наверное, это и вкусно, и очень полезно. А у Антона утро начинается с БИМ.
1: Наслаждайся летом с БИМ-радио.

8.49, утро доброе, любимые слушатели. Давайте мы с вами заглянем в календарь праздничный этого дня. Сегодня Международный день отца отмечается, поэтому всех отцов поздравляем. Желаем крепкого здоровья и, конечно же, любви. Сегодня отмечается День медицинского работника, и в этот профессиональный праздник всем медикам хотелось бы пожелать крепкого здоровья, отличного самочувствия и вдохновения в их работе. Сегодня Международный день йоги. Поздравляем и тех, кто отмечает этот день, уже, наверное, скрестив ноги в позе йоги. С праздником, друзья, и с прекрасным днем!

0: радио. Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте! В студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. О причине вы догадываетесь, но есть и какие-то скрытые мотивы. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Сделайте хотя бы зарядку. Близнецы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Вам потребуются сегодня силы. Раки, обратите внимание на перспективы. Концентрация удачи в планировании будущего – будет высока в ближайшие дни. Львы, если ваша цель карьера, будьте активнее, учитесь предугадывать и действовать на опережение. Девы, распределите силы, сфокусируйте взгляд, чтобы не забыть первоначальную цель. Только так вы будете довольны. Весы, наступает эмоционально уязвимая пора, захочется тепла и любви. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие, вам будут мерещиться опасности, которых, в общем-то, нет. Стрельцы, советуем пить больше воды и стремиться к чему-то новому и светлому. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги, от вас не потребуется никаких активных действий. Безделье пойдет на пользу самочувствию и отношениям с противоположным полом. Водолеи, избегайте вспыльчивости и травмоопасных ситуаций. В то же время не уходите с поля боя и не признавайте свое поражение. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам дружелюбного.

0: Наслаждаемся бодрым утренним треком Инны Amazing. А в Казани уже 9 часов и 1 минута. Продолжаем наслаждаться погодой. Сейчас воздух прогрелся уже до плюс 20. Сегодня максимальная отметка на термометрах – это плюс 25. Ну и есть очень приятное сообщение, которое нам отправила наша слушательница Зульфия. Доброе утро! Доброе утро, мой любимый и родной город! Сегодняшнее утро началось с приятных хлопот. У нас закончился ремонт в своем доме. Прибралась, сходила в баню. И вот сижу на веранде, попиваю кофе, под пение птиц и, конечно, всеми любимое БИМ-радио. Впереди приятный, замечательный день. Покупка мебели. Ну что, Зульфия, ваше утро начинается просто замечательно, много вдохновения и приятных, чудесных покупок для того, чтобы уже обставить дом после ремонта.
1: Проведите уикенд вместе с БИМ-радио. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на БИМ-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

9:11. Воскресное утро на Бим-радио продолжается. Да, это наш замечательный день, это отдых. Может быть, сегодня день будет наполнен работой, но мы желаем насладиться им сполна. Пусть воскресенье будет теплым, чудесным, вдохновляющим и наполненным только приятными вещами. Так, вижу, что сообщение к нам прилетело от Евгения. Он написал нам в Телеграм на номер +7 92 72 42 102.8. Доброе утро, любимое радио. Новосавиновский на работе. Всем хорошего дня. Давайте устроим перекличку тех, кто уже трудится. Пишите нам в ТГ и в Макс.

0: Выражаем свое глубокое почтение тем, кто уже трудится. Пишет нам механик. Авик, Кирмос, тоже катаем. От Рамиля послание. ВБ Вахта на работе. Тоже от зари до зари. Молодцы, ребята, мы с вами. Удачи.
1: Наслаждайся. Сбим радио.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Моя проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Программа для именинников «Первый тост».
0: С удовольствием переходим к нашей утренней миссии. Это первый тост на БИМ Радио. Это действительно всегда особенный момент в нашем эфире. И мы знаем, что сегодня не только чудесный выходной, но и чудесный день рождения для многих-многих наших слушателей. Поздравляем вас, друзья. Желаем вам безбрежного океана счастья, улыбок, море подарков и всего самого прекрасного. Пусть в вашей жизни всегда будет столько красок, сколько их сейчас за окном. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы, живите.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Программа для именинников «Первый тост».
0: С удовольствием переходим к нашей утренней миссии. Это первый тост на БИМ Радио. Это действительно всегда особенный момент в нашем эфире. И мы знаем, что сегодня не только чудесный выходной, но и чудесный день рождения для многих-многих наших слушателей. Поздравляем вас, друзья. Желаем вам безбрежного океана счастья, улыбок, море подарков и всего самого прекрасного. Пусть в вашей жизни всегда будет столько красок, сколько их сейчас за окном. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы, живите долго, живите.

море подарков и всего самого прекрасного. Пусть в вашей жизни всегда будет столько красок, сколько их сейчас за окном. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы, живите долго, живите счастливо. Переходим к поздравлению наших подписчиков официальной группы «Любимого радио» ВКонтакте, тех, кто находится онлайн сейчас. Итак, мы поздравляем с днем рождения Олесю Каратееву. Сегодня она прекрасна, как никогда, в свои 18 с небольшим. С днем рождения, Олеся, будьте счастливы. Поздравляем мы Нурию Асхадулину с праздником. Анну Яковлеву тоже поздравляем с ее днем рождения. Присоединяемся ко всем праздничным тостам в адрес очаровательной Алсу Муниповой. Муниповной. Гульзар Салимову мы тоже поздравляем. Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, город Казань. Сегодня день рождения отмечают Лисан Хайрулина, Наталья Зарипова, КАПО имени Горбунова, Казань, Айнурка Маликов, 31 год, Гузалия Ли, Анастасия Сорокина, Екатерина Ершова тоже, прекрасная именинница. Поздравляем Ильдара Мухаммедшина, Ландыш Хайрулину, Кристину Хисамуддинову, Ксению Борисову поздравляем с юбилеем, Гульзию Хазиахметову из Арска, Дамира Ибрагимова из Зеленодольска, Серегу Петрова поздравляем из Лениногорска с его очередным прекрасным днем рождения. Всем, друзья, счастья, всевозможных благ и исполнения ваших заветных желаний.

0: Вечеринка с утра на Бим-радио в честь дня рождения любимых слушателей. Хороший праздник всегда насыщен поздравлениями. Если вы хотите, чтобы вашего именинника поздравили в прямом эфире Бим-радио, тогда расскажу, что нужно сделать. Можно заполнить заявку на нашем официальном сайте bimradio.ru. Имейте, пожалуйста, в виду, что электронные заявки мы принимаем по будним дням с 9 до 17. Поэтому, если день рождения выпадает на выходной, то позаботьтесь о вашем поздравлении заранее. С удовольствием поздравим вашего любимого человека в прямом эфире Бим-радио.
1: Лето на любимой волне.

0: Доброе утро. Что касается температуры воды в Куйбышевском водохранилище, это плюс 17 градусов. Температура воздуха плюс 20 на данный момент. Сегодня максимальная отметка составит 25 градусов тепла. 21 июня на календаре – это день летнего солнцестояния, что означает сегодня самый длинный день в году, самой короткой ночью, соответственно, в году. Продолжительность дня составит 17 часов 33 минуты, ночь – это 6 с небольшим часов, ну и после этого продолжительность дня, к сожалению, будет постепенно уменьшаться, а ночи – увеличиваться.
1: Мечтай. Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что компания Tissot, первая фирма по производству часов, была основана в Швейцарии в 1853 году? Примечательно, что за всю историю компании самым крупным заказчиком был Императорский двор России. Он регулярно заказывал часы для офицеров российской армии.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домров». Рассрочка застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Сегодня, 21 июня, в воскресенье, в Казани и на всей территории республики будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, днем в отдельных районах прогремит гроза. Температура воздуха составит плюс 20, плюс 25 градусов. Ветер подует с севера, затем он изменит свое направление на северо-западный. И скорость его составит днем 6-11 метров в секунду. Местами кратковременное усиление возможно до 15-17 метров в секунду. Сейчас в Казани плюс 21 градус.
4: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение.

0: Доброе утро, это «Автопати» после вчерашнего концерта группы «Руки вверх» на Бим-радио. Сегодня 21 июня, день медицинского работника, день замечательного, уважаемого человека в белом халате, который сопровождает нас практически всю жизнь. Вот от момента нашего появления на свет и периодически обращаемся мы к специалистам по тем или иным вопросам. Профессия врача – это одна из самых старейших профессий в мире, и она, конечно же, востребована везде, по всему миру. Труд медработников – это высокое служение во имя и на благо людей. И вот в Госдуме такую инициативу высказали. Сделал это депутат Госдумы Юрий Григорьев, что врачи в России должны иметь статус, как и у госслужащих, с соответствующими социальными и трудовыми гарантиями. И партия «Справедливая Россия» уже работает над законопроектом о том, чтобы приравнять врачей по статусу государственным служащим. То есть этот статус закрепит за медработниками дополнительные социальные гарантии и более высокий уровень оплаты труда.
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.

0: На часах 9:55, ну давайте немножечко вернемся в прошлое, ну буквально на несколько дней назад, когда завершился 5-й саммит Россия-АСЕАН, приуроченный к 35-летию партнерства. Так вот, на площадках саммита и в общественных местах ежесуточно, ежечасно несли службу порядка 6 тысяч сотрудников органов внутренних дел. И благодаря четко скоординированным профессиональным их действиям нарушение общественного порядка не допущено. Все поставленные задачи выполнены, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Вот так было. Действительно, мы все это наблюдали. И по отзывам коллег, даже в довольно-таки позднее время, возвращаясь домой, было ощущение абсолютного спокойствия, того, что все под контролем, и как будто тебя постоянно сопровождают какие-то добрые, даже, может быть, личные телохранители.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте! В студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. О причине вы догадываетесь, но есть и какие-то скрытые мотивы. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Сделайте хотя бы зарядку. Близнецы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Вам потребуются сегодня силы. Раки, обратите внимание на перспективы. Концентрация удачи в планировании будущего – будет высока в ближайшие дни. Львы, если ваша цель карьера, будьте активнее, учитесь предугадывать и действовать на опережение. Девы, распределите силы, сфокусируйте взгляд, чтобы не забыть первоначальную цель. Только так вы будете довольны. Весы, наступает эмоционально уязвимая пора. Захочется тепла и любви. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Вам будут мерещиться опасности, которых, в общем-то, нет. Стрельцы, советуем пить больше воды и стремиться к чему-то новому и светлому. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги, от вас не потребуется никаких активных действий. Безделье пойдет на пользу самочувствию и отношениям с противоположным полом. Водолеи, избегайте вспыльчивости и травмоопасных ситуаций. В то же время не уходите с поля боя и не признавайте свое поражение. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам дружелюбного.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Соцсети могут привлечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Доброе утро, друзья. Сегодня день летнего солнцестояния, самый длинный день в году. Говорят, что он идеально подходит для того, чтобы загадать заветное желание, пообщаться с природой и собрать травы. Пик солнечной энергии, который считается идеальным временем для обновления жизненных сил. Главное занятие для этого дня – наблюдение за светилом. Встретьте рассвет, проводите закат, чтобы зарядиться солнечной энергией. Сегодня запишите свои главные цели на бумаге, ну или представьте их, о чем вы мечтаете. Энергия воды. По поверьям, вода сегодня обладает целебной силой. Можно просто умыться или искупаться в открытом водоеме, если есть такая возможность. Обязательно проведите время на свежем воздухе, пройдитесь босиком по травке, посетите лес или парк, чтобы сбалансировать свою внутреннюю энергию. Что запрещено? Ссориться, ругаться, обижаться, жадничать, провоцировать конфликты. По преданиям, негатив, выпущенный в этот день, надолго задержится в жизни. А нам это совершенно не надо.
1: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мало кто знает, что если вывернуть голосы наизнанку, получатся лабутены.
1: Шути меня, а! Давай!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Отдыхай. С БИМ Радио. С БИМ Радио.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Изобретение мыла связывают с по-настоящему жуткими событиями. После жертвоприношений на горе Сапо оставались животный жир и пепел. Эту смесь смывала дождевой водой в реку Тибр, где женщины стирали. Прачки заметили, что стирать стало гораздо легче. Так, согласно легенде, мыло и появилось.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: 10:24 в Казани. Доброго утра и отличного дня. Стала известна грибная столица России в текущем году. Ну, тут даже не столица, а целая грибная республика. Это Коми. И министр туризма Коми рассказала, что согласно последним исследованиям, именно этому региону прогнозируется наиболее биологическое разнообразие грибов в текущем сезоне. И это, вот говорят, что научно доказанный факт. Поэтому приглашают приехать в Коми, чтобы собрать грибы, чтобы их там же, возможно, приготовить и увезти домой готовый продукт. Но, мне кажется, мы тоже можем поспорить за звание грибной республики России. Что для этого нужно сделать? Мне кажется, с удовольствием гулять и собирать грибы, безусловно, разбираясь, отличая съедобные от несъедобных. Расскажите, пожалуйста, любите ли вы собирать грибы? Какие у вас грибы самые любимые? Пишите нам в мессенджеры на номер +7 92 72 42 102.8. Пишите в Телеграм и в Макс.
1: Реклама на Бим-радио.
2: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
3: Подробности на biosfera.defiskazan.ru. Без возрастных ограничений.
4: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Суварснань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
9: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
10: А вы продаете рекламу?
11: Нет, просто даем послушать.
10: Красивая. 2-930-800.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио Умберто Тоци, песня «Ту», то есть «Ты». А мы, друзья, с вами обсуждаем грибы. Стало известно, что грибной столицей России, грибной республикой стала Коми. Но у нас тоже грибов много, будет много после таких дождей продолжительных. Вот спросила вас, любите ли вы собирать грибы, какие грибы у вас самые любимые? Добрый день, Елена, пишет Серж. По поводу любимых грибов, самый любимый – это не червивый. А если серьезно, то любой съедобный гриб, он всегда в радость, когда лежит в корзинке, а потом дома в баночках. У нас еще прошлогодние грибы есть, и маринованные, и мороженые, доедаем, а свежие уже начинаются. И вот тут фотографии даже есть грибов, видимо, которые начинаются. Прекрасные грибы. Замечательное сообщение, большое спасибо. Дима написал, всем доброе утро. Дим предпочитает грибной суп из грибов. Вот такие у него есть любимые блюда грибные. Всем доброго утра. Сейчас прогноз погоды на Бим-радио.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Согласно данным Гидрометцентра Республики Татарстан, сегодня облачно с прояснениями, местами может пройти кратковременный дождь, а днем в отдельных районах даже прогреметь гроза. Ветер северный, северо-западный, днем скорость составит 6-11 метров в секунду, местами кратковременное усиление возможно до 15-17 метров в секунду. Воздух в этот день прогреется до 20-25 градусов со знаком плюс. Сейчас уточним, какая погода за окном. Плюс 22 градуса.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говори. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: These beautiful things that I've got.
1: Клан Кабан на Бим Радио.
2: Доброе утро, отличного дня, прекрасного настроения. Рубрика «План Кабан» расскажет, куда сегодня можно отправиться. С 10 до 10 вечера в арт-центре на Николая Ершова на первом этаже проходит Green Market. Вход свободный, без возрастных ограничений. Запланирован цветочный своп, обмен растениями между гостями. И здесь очень много будет, конечно же, растений, комнатных, садовых, декора, керамики, украшений, текстиля и другого. Поэтому обязательно посетите Green Market. Благотворительная регата сегодня состоится в парке «Черное озеро». Юбилейный городской фестиваль «Благотворительная регата». В программе презентация арт-буйков участников курса «Орхидети» в 11.00. Прогулки на яхтах от клуба «Парус». Это до 2 часов дня. Выступление спортсменов Ассоциации радиоуправляемых яхт России в полдень. Будет мастер-класс по вязанию морских узлов по морскому алфавиту. Парусная регата на радиоуправляемых моделях и чемпионат по игре «Морской бой». А вечером будет лекция «Дети под парусом. Лето с пользой». И другие интересные лекции и мастер-классы. Это, напомню, благотворительная регата. Вход свободный, без возрастных ограничений. В этот день с 14 до 18 на парковке перед центральным входом Меги, проспект Победы, 141, пройдет 6-й фестиваль собак Dog Fest. В программе показательные выступления, парад пород, конкурсы, лектории, мастер-классы, зона agility, фотозона и другие интересные активности. Вход свободный, добро пожаловать с питомцем или без. Здесь рады всем. Самое главное, что вы являлись бы любителем собак. Поэтому обязательно приходите на этот фестиваль. Сегодня, воскресенье, в 19.00 в парке Елма, это Кремлевская набережная, состоится открытый показ семейного фильма «Стюарт Литтл», фильм 1999 года, 12+. Добрая история о маленьком мышонке, который стал полноправным членом семьи. Вход свободный, вот можно посетить и это интересное событие. Также в этот день на территории Казанского Кремля пройдет культурно-образовательная выставка «Под открытым небом. Память о них бессмертна», посвященная 85-летию начала Великой Отечественной войны. Завтра день памяти и скорби. И в честь этого события сегодня на Спасской башне покажут световое шоу, приуроченное ко Дню памяти и скорби. Оно будет проходить с 9 до 11 вечера. На стенах Спасской башни покажут видеопроекции, воссоздающие страницы истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.
1: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные? «План Кабан» на Бим-радио.

Всем приятного отдыха. Сегодня 21 июня отмечается День медицинского работника. Поздравляем вас, наши дорогие врачи. Желаем вам крепкого здоровья и удачи во всем. Сегодня Международный день йоги, а еще замечательный праздник, такой как Международный день отцам. Всех пап поздравляем!

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. О причине вы догадываетесь, но есть и какие-то скрытые мотивы. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Сделайте хотя бы зарядку. Близнецы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Вам потребуются сегодня силы. Раки, обратите внимание на перспективы. Концентрация удачи в планировании будущего – будет высока в ближайшие дни. Львы, если ваша цель карьера, будьте активнее, учитесь предугадывать и действовать на опережение. Девы, распределите силы, сфокусируйте взгляд, чтобы не забыть первоначальную цель. Только так вы будете довольны. Весы, наступает эмоционально уязвимая пора. Захочется тепла и любви. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Вам будут мерещиться опасности, которых, в общем-то, нет. Стрельцы, советуем пить больше воды и стремиться к чему-то новому и светлому. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги, от вас не потребуется никаких активных действий. Безделье пойдет на пользу самочувствию и отношениям с противоположным полом. Водолеи, избегайте вспыльчивости и травмоопасных ситуаций. В то же время не уходите с поля боя и не признавайте свое поражение. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам дружелюбного окружения.
0: Процветай с БИМ Радио.
4: Проведи уикенд вместе с БИМ Радио. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с БИМ Радио.
0: Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы «Уикенд» на БИМ Радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

Ну надо же, фиолетовый цвет стал трендом в одежде лета 2026 года. Модные аналитики зафиксировали, что использование его на подиумах выросло почти на 300%. Это цветовая палитра от нежной сирени до благородного баклажана. Вот надо запомнить оттенок «благородный баклажан». Стилисты говорят, что носить фиолетовый этим летом очень легко. Можно добавить яркий аксессуар или попробовать смелые сочетания. Например, с желтым, зеленым, белым или даже с черным. Поэтому совет – смело экспериментируйте, и вы точно не останетесь незамеченными.

0: Отдыхай. С БИМ Радио. С БИМ Радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Объявление. Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку «Доцент Наумов». Особых примет нет. Выглядит как обычный голубь.
1: Отпусти меня! Давай!
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Летнее настроение с БИМ Радио.

0: радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Известно ли вам, что в среде художников существует негласный закон «профессиональная взаимовыручка»? Так доподлинно известно, что для картины «Пушкин на берегу моря» Айвазовского фигуру великого поэта нарисовал Репин, а для картины «Левитана осенний день Сокольники» даму в черном рисовал Николай Чехов. У пейзажиста Шишкина, который мог прорисовать на своих картинах каждую травинку и хвоинку, при создании картины «Утро в сосновом бору» никак не получались медведи. Поэтому мишек для известного шишкинского полотна нарисовал Савицкий.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячный платеж рассчитывается на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Реклама на БИМ-радио. 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
1: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио 2 930 800.

0: Трек на Бим-радио.
1: Этот выход рубрики «Саундтрек» приурочим мы к 90-летию нашей советской российской киностудии по производству мультфильмов «Союз мультфильм». Студия была создана в Москве 10 июня 1936 года. И за все время существования выпущено более 1500 мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках. Они вошли в золотой фонд мировой анимации и получили более 400 международных фестивальных призов и наград. И сейчас мы поговорим об одном замечательном кукольном мультфильме, выпущенном как раз на «Союзмультфильме». И вам нужно будет угадать, вот он о приключениях каких замечательных персонажей, этот мультик. Ответ, пожалуйста, присылайте нам в Макс на номер +7 92 72 42 102 8. Десятый слушатель, правильно ответивший на вопрос, получает подарок от Бим-радио. То есть не обязательно точно знать название этого мультфильма. Расскажите, пожалуйста, какие главные персонажи участвуют вот во всех приключениях неожиданных и невероятных. +7 92 72 42 102 8. Пишите, пожалуйста, в Макс для того, чтобы побороться за подарок. Итак, сейчас прозвучит саундтрек из любимого нами мультфильма, а вам нужно будет угадать его главных героев.
0: Саундтрек на Бим-радио.

0: катится, катится голубой вагон.
1: Саундтрек на Бим-радио.
2: Да, это была замечательная песня «Голубой вагон» из советского кукольного мультфильма. Он рассказывает о приключениях Чебурашки, крокодил Гены, а многие даже вспомнили и Шпакляк, старуху Шпакляк, вот, и ее крыску Лариску. Да, там целая компания сидела как раз на крыше поезда, когда эта песенка распевалась. Крокодил Гена, соответственно, играл на аккордеоне. Мультфильм 1974 года. Сюжет такой. Крокодил Гена и Чебурашка отправляются на морской отдых на поезде номер 8, но Шпакляк крадет их билеты и бумажник. Поэтому друзей высаживают на первой станции под Москвой. Вот, и так далее, и тому подобное. И этот мультфильм абсолютно замечательный. Можно посмотреть всей семьей. Он без возрастных ограничений. Спасибо большое всем за правильные ответы. И я уже отправила сообщение, отправила его в виде сердечка нашему победителю. Так, посмотрите, пожалуйста, вот потеряла немножечко нашу победителя. Победительница это, да. Номер телефона оканчивается на 5332. Это 10-й правильный ответ. Всем большое-большое спасибо. Еще вот очень тронуло сообщение от Лили. Очень вовремя. Ребенок очень счастлив. И мы счастливы вместе с вами. Всем хорошего дня и просмотра любимых мультфильмов от «Союз мультфильма», которому исполнилось 10 июня 90 лет.
1: Саундтрек на Бим-радио.
2: Да, и настало время поговорить о погоде в Казани, о погоде на территории республики. Сегодня облачно с прояснениями, местами может пройти кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза, ветер северный, северо-западный, будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, местами кратковременные усиления будут достигать 15-17 метров в секунду. Воздух прогреется до 24-25 градусов со знаком плюс.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Лето на любимой волне.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
3: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Лаки, пусть сегодня каждый почувствует хорошее настроение и везение, о чем и поют как раз ребята из Daft Punk и Pharrell Williams «Get Lucky» на Beam Radio. Отличного продолжения воскресного дня, приятного отдыха. Дальше с вами в эфире будет Альберт Ботанин. Ну а я, Елена Медова, прощаюсь и напоминаю, что завтра день памяти и скорби, когда отменяются все развлекательные мероприятия и весь развлекательный контент, в том числе, конечно же, и на Beam Radio. Мы приглашаем вас присоединиться к минуте молчания. В 12 часов 15 минут по московскому времени по всей России будет объявлена минута скорби, минута молчания. Выбор времени проведения акции не случайен. Именно в этот день, в 12 часов 15 минут, 85 лет назад, в эфир вышло обращение правительства граждан Советского Союза о нападении нацистской Германии. И мы, конечно же, присоединимся к этой минуте молчания вместе с вами, как символ общей и вечной народной памяти и скорби. Ну а сегодня всем хорошего дня и до встречи в эфире. С вами была Елена Медова. Пока.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на Beam Radio ООО «Профгарден».
3: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. О причине вы догадываетесь, но есть и какие-то скрытые мотивы. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Сделайте хотя бы зарядку. Близнецы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Вам потребуются сегодня силы. Раки, обратите внимание на перспективы. Концентрация удачи в планировании будущего – будет высока в ближайшие дни. Львы, если ваша цель карьера, будьте активнее, учитесь предугадывать и действовать на опережение. Девы, распределите силы, сфокусируйте взгляд, чтобы не забыть первоначальную цель. Только так вы будете довольны. Весы, наступает эмоционально уязвимая пора, захочется тепла и любви. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие, вам будут мерещиться опасности, которых, в общем-то, нет. Стрельцы, советуем пить больше воды и стремиться к чему-то новому и светлому. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги, от вас не потребуется никаких активных действий. Безделье пойдет на пользу самочувствию и отношениям с противоположным полом. Водолеи, избегайте вспыльчивости и травмоопасных ситуаций. В то же время не уходите с поля боя и не признавайте свое поражение. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам дружелюбного.

0: Иди уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: И все выходные лучше проводить, конечно же, в компании Бим Радио. Альберт Батанин появился в студии Бим Радио. Всем отличного настроения. Ну что, как, Сабантуй, чего там, как там? В общем, рассказывайте. Я пытался, добрался только ночью на Сабантуй. Ну, бывает и такое, да.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девчонки, я сейчас раздеваюсь, а у меня перышко откуда-то вылетело. Никак не усну теперь. Такое мучение. Ангел я или все-таки курица?
0: Пошути меня, а? Давай!
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Ну, а в это время поздравлять именинников. Ну и напомню, конечно же, что у вас есть возможность поздравить своих родных и близких с помощью нас, с помощью БИМ-радио. В общем, нашими усилиями и вашим желанием все можно сделать. Все подробности на сайте bimradio.ru в разделе «Услуги». Ну и вот, пожалуйста, у нас тут есть поздравление для замечательной девушки Алины. И прям вот, так сказать, строго по тексту. Дорогая моя Алиночка, сегодня ровно год с того момента, как мы официально начали встречаться. Я тебе хочу сказать, что с твоим приходом в мою жизнь действительно многое поменялось. И началась белая полоса. Ты у меня самая красивая, самая добрая, самая внимательная и самая классная девочка на свете. Я тебя очень сильно люблю. Очень сильно надеюсь, что мы с тобой действительно осуществим все наши планы, пройдем через все наши трудности, чтобы отношения перешли в нечто большее. Люблю тебя очень. Вот такое поздравление из музыкального. Здесь Стиви Вандер в качестве поздравительного ждет, не ждет своего выхода. Алину мы поздравляем. Да и всех именинников сегодняшнего дня тоже с их праздниками, с днями рождениями. Всего вам всего и побольше, как говорится.

0: Ну что, дозвонились мы до именинницы. Давайте, собственно говоря, с ней поболтаем. Алина, день добрый.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, что там с подарками? Чего подарили? Рассказывайте.
1: Ждем звонка курьера. Пока ничего.
0: Пока непонятно. Ну, надеюсь, курьер будет большой и крепкий, потому что подарков тоже надеемся, что будет много. Собственно говоря, вот и поздравление для вас. Такое вот, строго по тексту читаю, никаких отклонений. Дорогая моя Линочка, пишут нам, сегодня ровно год с того момента, как мы официально начали встречаться. Я, говорит, хочу тебе сказать, что с твоим приходом в мою жизнь действительно многое поменялось. Вот так вот и началась белая полоса. Ты у меня самая красивая, самая добрая, самая внимательная, самая классная девочка на свете. Я тебя очень сильно люблю и очень сильно надеюсь, что мы с тобой действительно осуществим все наши планы и пройдем через все трудности, чтобы отношения перешли в нечто большее. Вот, как бы с неким, так сказать, с некой недосказанностью. Люблю тебя очень. Нам вот некий молодой человек поздравляет вас, вам хорошо знакомый. Собственно говоря, Бимрадио тоже поздравляет вас с днем рождения. Всего вам всего. Ждите курьера, он точно должен появиться. Кстати, что там, салатики уже нарезаны?
1: Спасибо огромное. Пока нет. Тоже готовим подарки.
0: А, ну ладно. Ну что, поздравляю вас с днем рождения. Если есть кому передать привет, раз мы в прямом эфире, действуйте.
1: Да я даже не знаю, вы меня врасплох застали.
0: А мы такие, да. Ну, можно не передавать, можно просто сказать спасибо, я пошла отмечать.
1: Спасибо огромное.
0: Вас с днем рождения, Алиночка. Вот Стиви Вандер только что для вас играл. Вы же слышали, да, наверное, сейчас там вот это все?
1: Да.
0: Медленный танец, плавно, хотя он, наверное, не рядом. Или рядом?
1: Нет.
0: Нет, ну ладно, вечером будет, обещает. Все, поздравляю вас с днем рождения.
2: Реклама на Бимрадио.
3: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
4: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
5: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
6: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Где участок выбрать?
12: Какой фундамент?
11: Какой кирпич?
12: Сколько это вообще стоит?
13: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
14: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
15: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
16: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
17: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: А я вам скажу, что делать сегодня. Сегодня надо хорошенечко помыться, постираться, вот дом прибраться, генеральную уборку сделать, потому что завтра отключат горячую воду. Расскажу подробнее.
1: Одной с тобой на БИМ-радио.
0: Итак, внимание, внимание, attention, attention. В пяти районах Казани с завтрашнего дня отключат горячую воду до 9 июля. До 9 июля. Это получается у нас сколько дней? До 9, ну, в общем, три недели, вот такая история. Ну, будем надеяться, конечно же, что справится чуть побыстрее, но, как говорится, так говорится. Где посмотреть адреса? Вот, например, на сайте Бизнес Онлайн, тут вот у них выложена статейка, которая так и называется: в пяти районах Казани с завтрашнего дня отключат горячую воду. Ищите. В 10.09 она выложена, и прям подробненько можно посмотреть адреса. Я наивный листал, думаю, ничего себе, моего адреса нет. Неужели у меня не будут отключать горячую воду в этом году? Вот он, думаю, настал 21 век, без отключения, ну, наконец-то. А потом перечитал еще раз и нашел вот свой адрес тоже. Ну, как-то да. Ну, ладно, что поделать. Когда нас это останавливало? Тазики, значит, ковшики и вот это все остальное. Ну, тем более, как бы сейчас многие же ходят в спортзал. В спортзал можно сходить помыться, в крайнем случае, к друзьям, к родным, близким. Ну, собственно говоря, что я вас учу, вы и так все знаете. Ну, главное, что я вас предупредил, вот с завтрашнего дня тут прям большой список. Ну, не везде, конечно, отключат. Где-то она все-таки будет есть. Ну и завидуем тем, у кого есть водонагреватель.

0: Не знаю, в какие там сердца они лет собираются стрелять. У меня прострелы регулярные в поясницу.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Ну что, вот и счастливые обладатели водонагревателей, вот это частные дома, у которых тут буквально пару мгновений назад я выходил, рассказывал, что с завтрашнего дня в пяти районах Казани отключат горячую воду, там список адресов, огромное количество и так далее, там падают, и сразу люди пишут, а у меня водонагреватель, а у меня ничего отключать. Мы, конечно, за вас очень рады, вот, очень за вас рады, но, как говорится, не от всего сердца, да. А еще сегодня, значит, самый длинный день в году, летнее солнцестояние уже было в 11:24. Световой день продлился и продлится 17 часов 33 минуты. Вот, а ночь станет самой короткой в этом году. 6 часов и 27 минут. Такая вот история. После сегодняшней даты дни начнут постепенно сокращаться. Ну, как-то вот печальненько, да? Казалось бы, только лето началось. Еще мы даже еще ничего не успели там ни поплавать, ни искупаться. Только вот сабантуй прошел. А тут уже и все. И дни пошли на сокращение. Как будто бы уже осень не за горами. Но мы об этом думать не будем. У нас что лето, что осень, что зима. Все хорошо под музыку на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: для тех, кто не в курсе за молодежный сленг, топит за тебя. Это когда кто-то тебя активно поддерживает, болеет за тебя, разделяет взгляды, желание победы, в общем, успеха в каком-либо деле. Протекционизм, иными словами, вот так вот.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Ну, а у меня приятные новости. Россияне, теперь можно брать на работу с собой питомцев, своих кошечков, собачков, там, ну, не очень опасных которых. Вот, пауков, наверное, не надо со змеями все-таки. Значит, это можно сделать, если в компании нет противоречащих санитарных норм или запретов, говорят юристы. Вот. Однако присутствие кота, собаки или другого животного в офисе требует согласования с начальством. Если босс, ну, начальник дает письменное разрешение приводить питомца, то, собственно говоря, пожалуйста, никаких проблем. Вот. Так что, так сказать, мне ребенка не с кем оставить, а мне вот собачку не с кем оставить. Почему бы и нет? Мне кажется, это даже поднимет настроение всем вашим коллегам, если вот вы как-то однажды на работу придете со своей собачкой. Если она дружелюбная, она с удовольствием со всеми побегает, поиграет. Кто-то может, например, в обеденный перерыв сходить погулять с животным. Почему бы и нет? Пока вы, собственно говоря, посидите на работе. Вообще, классная идея. Слушайте, приходить на работу со своими домашними животными. Это же здорово. И для них какой-то отдельный там кабинетик. Они там друг с другом дружат, играют, собственно говоря. Вы пока работаете, и животное, так сказать, не в одиночестве страдает без вас. И вы тоже всегда на работе, всегда можно зайти в обеденный перерыв, поглазить, почесать за ушком и так далее, там подобное. Классная идея, да? Но начальство будет против. А, подождите же, аллергия у кого-то бывает. Но это надо, в общем, согласовать. А так идея прикольная.

0: Иди уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: И в этом музыкально-развлекательном часе нас ждет рубрика «Теория всего». Обожаю. Обожаю то время, когда к нам приходят какие-нибудь классные спикеры, рассказывают о чем-то очень интересном. Я обычно в этом вообще не разбираюсь, да и слушатели Бим-радио тоже. Но мы с удовольствием чем-нибудь таким интересным накормим свой мозг, так сказать, восполним пробелы знаний. Все это будет примерно в 13:30.
2: Реклама на Бим-радио.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь дней на пять, погружусь.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Немножечко коротких новостей вам в преддверии нашей образовательной рубрики «Теория всего». Тут в России оказывается слишком много образованных людей. Об этом заявил Миноборнауки Валерий Фальков. Вот. По его словам, сложившийся за десятилетия спрос привел к тому, что в вузы идет практически каждый выпускник школы. Ты посмотри, что! Они все хотят высшее образование. Ужас какой, кошмар! Значит, хотя экономике требуется больше выпускников колледжей и техникумов. Это не есть хорошо, это не есть правильно. Нет необходимости в таком тотальном высшем образовании, заявил министр образования и науки Валерий Фальков. Такая вот история. Нечего вот слишком много книжек читать. Вот не надо вам это. Зачем вот это вот? Вот я не знаю, как это комментировать. Ну, как бы да, и как бы и нет. И, в общем, делайте сами, решайте сами. Значит, учить или не учить.
2: Летнее настроение с Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Чтобы люди в офисе, мимо которых ты уже сегодня один раз прошел, становились фиолетовыми. Ну, как посещенные ссылки в интернете. Чтобы не вспоминать, здоровался ты с ними или еще нет.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: По ночь

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что между Чукоткой и Аляской посередине находятся острова Диомида? Один из них принадлежит России, в то время как другой принадлежит Америке. Так сложилось, что между этими островами проходит граница, но самое главное – это смена часового пояса. Таким образом, разница во времени между островами, которые находятся на расстоянии 4 километров друг от друга, составляет 23 часа. Из-за этого их иногда называют островом «завтра» и островом «вчера».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72 стоимостью 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.

0: Ми.
1: Реклама на Бим-радио.
2: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
3: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
4: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
5: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
4: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
6: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио.
1: А вот и время интересностей на БИМ-радио. Теория всего, друзья. И благодарим, конечно же, как всегда, научной лектории Милмак за то, что у нас появляются такие интересные спикеры. Давайте знакомиться. Сегодня у нас в гостях Михаил Искандерович Гафаров, доктор химических наук, доцент кафедры физической химии Химического института имени Бутлерова КФУ, трехкратный победитель Всероссийской олимпиады по химии, серебряный медалист Международной химической олимпиады и золотой медалист Международной олимпиады по химии среди студентов. Михаил, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Альберт.
1: Ну, вот прежде чем мы начнем, хочется сразу вот упомянуть, ну, обычно, когда вот рассказывают про людей и наших спикеров, говорят, ну, там, доктор, доцент и так далее, там, какие-то регалии, да, и тут сразу трехкратный победитель Всероссийской олимпиады, казалось бы, доктор, и причем здесь олимпиада. А дело в том, что нашему сегодняшнему спикеру всего 28 лет, господа, он уже доктор, между прочим, химических наук, и получается, что самый молодой доктор химических наук в истории России, это правда?
2: Ну, примерно да, по всей видимости. Я, конечно, не наводил точные справки, но по всей видимости да.
1: Вот это да, это конечно. Ну, а, кстати, наверное, вот эти все победы в олимпиадах и как-то поспособствовали такому продвижению? Или как-то?
2: Как, ну, конечно, происходило? Конечно. Я вот в 8 классе оказался в химическом институте. Угу. Там проводили олимпиаду по химии и по физике, и по математике такую. Естественно, научную олимпиаду. И вот по итогам ее отобрали ребят, которые усиленно готовились. Mm-hmm. Этим вообще давно уже занимаются в химическом институте. Вот мой наставник Борис Николаевич Соломонов, он где-то там уже лет 40-50 это движение запустил, и, ну, благодаря его идеям оно и продолжает работать. И оказавшись в этой среде, я, в общем-то, с тех пор, вот сколько лет уже прошло, лет 15, я этим и занимаюсь.
1: Я, как троечник, никогда на олимпиадах не был. И мне вот интересно, как там вообще все это устроено, вот эти все олимпиады по физике, по химии, по математике, как вообще туда попасть, насколькими, какими знаниями нужно обладать, что там происходит, есть ли там допинг-тест, как это вообще все устроено?
2: Ну, вообще, попасть туда может любой. Uh-huh. Да? Есть школьный этап, там сейчас еще какой-то есть пригласительный этап. То есть на школьный этап может прийти любой ребенок и поучаствовать. Призеры школьного этапа попадают на районный, муниципальный uh-huh. этап, далее региональный этап и далее всероссийский. По итогам Всероссийской олимпиады, то есть это называется заключительный этап Всероссийской олимпиады, там отбирают победителей, и, ну, у них есть серьезные вознаграждения, серьезные преференции.
1: А вот здесь поинтереснее, ну-ка, какие вознаграждения? За всероссийскую, за победу на Всероссийской олимпиаде сколько можно упаковок мороженого купить?
2: Так, ну, смотрите, вообще зависит от региона, то есть разные регионы выделяют разные средства. Ну, скажем так, где-то, по моим сведениям, от 100 до 500 тысяч за победу на Всероссийской олимпиаде дают.
1: Ух ты, нормально.
2: За призерство тоже, ну, там где-то раза в два меньше. Mm-hmm. Плюс самое главное, это, конечно, возможность поступить в ВУЗ без экзаменов.
1: Абсолютно там, без экзаменов.
2: Ну, надо сдать ЕГЭ больше, чем там на 70, на 75, может быть.
1: Ну, для олимпиадника 70 — это как бы семечки вообще, ну, ерунда.
2: Может быть, не для всех условно. Вы выиграли олимпиаду по химии, а нужно сдать математику. Ага. Да? И надо математику все равно сдать на 75. Но если сдадите, то вам засчитается 100.
1: Ага.
2: То есть, и будет 300.
1: То есть, прям, если я где-то что-то в олимпиаде... А это только Всероссийская олимпиада? Или, например, есть у меня, вот, ну, как вы говорите, региональная олимпиада или еще что-то? Это тоже в зачет идет?
2: Нет, на заключительную победить.
1: А, только на заключительную. Получается, я, значит, школьную олимпиаду прошел, да, значит, межрайонную олимпиаду республиканскую, вот это все-все-все, но дальше не прошел. И все, и получается, теперь вот эти все мои заслуги вот теперь уже не в зачет?
2: Ну, главное, на самом деле, главное, что я для себя вынес из олимпиад, это, конечно, не вот эти вот плюшки. Угу. Главное — это опыт решения задач. Это знания, которые были мне необходимы, чтобы там, собственно, что-то нарешать. То есть олимпиада — это, конечно, такой инструмент для того, чтобы ребенка заставить учиться поинтенсивнее. Потому что понятно, когда понятно, какая там морковка у тебя, ну и какое-то удовлетворение своих амбиций и вот эти вот деньги, там, БВИ. Это помогает, конечно, учиться. Ну, еще один фактор, помимо вот этой заключительного этапа в сервисе, есть еще всякие перечневые олимпиады. Они входят в так называемый перечень Минобрнауки России. И там победить чуть проще. То есть, если вы призер, например, высокий призер региональной олимпиады, то, скорее всего, у вас получится и в перечневых олимпиадах проводить. Это специальные олимпиады, которые проводятся скажем, каким-то вузом.
1: Они параллельные, получаются, да, какие-то?
2: Да, они параллельные совершенно. У них есть свой первый этап, свой второй этап. Мы такие тоже проводим. Межрегиональная олимпиада КФУ, например, есть. Есть олимпиада тоже, мы проводим олимпиада по химии и химической технологии потомки Менделеева. Тоже можно поучаствовать. Там тоже есть призы и тоже есть преференции для поступления в вуз.
1: Круто, круто. Ну, мне уже теперь это никогда не светит. Это только, так сказать, другим ученикам, в общем, не мне. Ладно, хорошо, с олимпиадами все очень сложно, непросто. А, кстати, сколько нужно вот в среднем, чтобы подготовиться часов в день, изучать, условно говоря, вот химию для того, чтобы подготовиться на олимпиад? 6-8 часов?
2: Ну, я думаю, что зависит от ребенка. Мне в свое время для подготовки вот к... Ну, цель была у меня взять там медаль на международной олимпиаде, например. Хотя на самом деле, как оказалось потом, глобальная цель была просто химию изучить и работать в этом. Ну, я где-то часов 6, наверное, да, в день работал помимо...
1: Помимо школьной?
2: Помимо школы, да. Может быть, и больше.
1: Какой кошмар. То есть ни футбол во дворе, ни мячик попинать, ни...
2: Ну, я любил футбол.
1: А, да?
2: Да, любил. За Рубин болел, знаете. Ну, я и сейчас, конечно, болею, но не так.
1: Сейчас уже, да, согласен, все мы взрослеем. Химическое образование в Казани, насколько я понимаю, и в России в целом, оно достаточно сильное, если сравнивать его, грубо говоря, с другими странами. И насколько у нас сейчас химическое образование в республике, например, оно сильно по сравнению с другими регионами, и насколько химическое образование России сильно по сравнению с мировым, вот по вашим оценкам?
2: Ну, оценки образования давать очень тяжело. Mm-hmm. Есть очень разные критерии. Вот мы сейчас говорили про олимпиады, давайте вот в этом срезе обсудим. У нас в химический институт вот поступают в том числе вот тоже призеры, победители олимпиад, как я. И мы потом следим за их успехами и, в общем-то, помогаем готовиться к различным студенческим олимпиадам. Mm-hmm. И вот каждый год проходит Всероссийская олимпиада по общей неорганической химии в Питере для студентов первых-вторых курсов. 5 лет мы посылаем туда команду, 5 человек. 5 лет они приводят первое общекомандное место.
1: То есть
2: они
1: мы всех крутые.
2: Обыгрывают. Мы крутые, всех обыгрывают. Есть еще... Ну, в мои годы была прикольная олимпиада в Иране. Как раз вот вы там называли мои регалии, у меня там золотая медаль. Сейчас проходит уже несколько лет тоже международная олимпиада в Ашхабаде. Угу. Причем прикольно, туда даже из MIT кто-то приезжал. Казалось бы, где Ашхабад и где MIT. Но, в общем, туда приезжают МГУ, там Китай, страны, ну, то есть вузы, которые находятся в странах и там в регионах с хорошими традициями.
1: Самые крутые, в общем,
2: самые крутые. Собрали. Ну, может быть, там Запад меньше представлен, ну, угу. Объективно. Но вот среди этих стран, ну, Китай, это, безусловно, величина.
1: Ну, Китай, Индия, наверное.
2: Индия тоже какие-то. Насчет Индии не уверен. Индия слабее, кстати, откровенно говоря.
1: Да? Ну, они в математике больше.
2: Они в математике больше, да. Наша сборная, 4 человека, в прошлом году заняла первое место, mm-hmm. в этом году второе mm-hmm. после МГУ. То есть вот на этом уровне среза знаний, понятно, что это срез знаний с верхушки, но очень-очень даже конкурентно. А так, ну, по уровню трудоустройства выпускников, по уровню того, ну, скажем так, что мне ближе, например, это научные успехи выпускников. Я слежу, просто понимаю, как кто... Ну, конечно, все в топе.
1: А есть какой-то рейтинг, условно говоря, количество кандидатов наук, докторов наук вот в химической области по России? Мы на каком месте? У нас там 200 тысяч там докторов наук или там какая-то вот такая цифра? Нет?
2: Мне кажется, это бесполезная метрика. Но она очень экстенсивная.
1: Ну, да, понятно, что...
2: Я вообще никогда не пытался отследить, сколько, потому что, ну, скажем, химический институт наш, он поменьше, чем московский. Ну, и понятно, что раз он поменьше, в принципе, в своем размере, в количестве студентов, то там и работников будет.
1: Ну, мы с Москвой не соревнуемся. Москва не Россия. Я всегда это повторяю.
2: Ну, как это? Нет, я же говорю, соревнуемся. То есть, если мы берем олимпиады, если мы берем там, на самом деле, средние показатели публикационной активности по уровню журналов. Нет, мы тут впереди.
1: А, вот так даже?
2: Да, конечно.
1: Ну, гордость, круто. Ладно, хорошо. А вообще научная работа, вот что сейчас нового в химии? Что интересного? Если с медициной мы периодически как-то какие-то заголовки, там, ученые изобрели такое-то лекарство, там, или, допустим, в математике, там, что-то... А что происходит в химии? Какие там тенденции, тренды? Что интересного? Новые материалы, может быть?
2: Ну, вот, да, вы правильно говорите. Кажется, что наука, скажем, вот математика, медицина, ну, математика даже не фундаментальный аспект, а прикладные какие-то вопросы, в том числе, там...
1: Вычислительные.
2: Вычислительные, да. Ну, тот же ИОН бы без математики бы не реализовался. Как будто вот там прогресс идет, хотя тоже хочется, чтобы он быстрее шел, условно, каждый год там. выживаемость от заболеваний раком, допустим, снижается, повышается, угу. повышается на процент. А хотелось бы, чтобы сразу была панацея. Но, по крайней мере, какой-то прогресс есть.
1: Ну да, мы видим химии, этот прогресс.
2: С химией это менее очевидно, хотя на самом деле, да, самое трендовое направление это сейчас разработка материалов, это ну, каких материалов? Условно, полимеры самозаживляющиеся.
1: Или... Так, вот здесь поинтереснее. Самозаживляющиеся полимеры. Это значит, например, ну так, я пофантазирую чисто как обыватель. У нас есть автомобиль. И мы где-то его раз поцарапали, такие, опять красить. А если бы автомобиль был покрыт супер каким-то супер крутым наносоставом, то через какое-то время эта ранка затянулась бы. Так ведь?
2: Все так, да. То есть такие материалы есть.
1: Ага.
2: Другой вопрос, что нужно работать над тем, чтобы они воспроизводимо демонстрировали свои свойства. То есть в лабораторию в сложных условиях они их демонстрируют, например. Но они могут их не демонстрировать в условиях, когда они у вас там подвержены влиянию воздуха, влаги, или они, например, слишком дорогие. Но такие разработки ведутся. Или какие-то суперконструкционные материалы, какие-то жаропрочные, там, легкие.
1: Ну, а, например, самое такое, чтобы вот прям можно было бы в журналистский заголовок закинуть: ученые изобрели там какой-то материал, который вот что-то прям вон в нем. Пример какой-то.
2: Вот, знаете, я терпеть не могу такие журналистские заголовки, потому что они инфляцию научных достижений вызывают. У нас вот британские ученые набили оскомину, которые изобрели панацею. Таких же заголовков не будет. Есть поступательный, постепенный прогресс.
1: Ну, хотя бы чуть-чуть. Ну, зацепите нас чем-нибудь.
2: А вам именно что в последнее время произошло?
1: Да-да-да. Какое-то, может быть, научное открытие интересное. Ну, не такое прям супер-сверхъестественное, но что, какой-то прорывчик, какой-то где-то что-то ну, мы...
2: Я, например, хорошо. Очень ценю наши последние... Вот непосредственно то, что мы в нашей лаборатории делаем.
1: Ага.
2: Но они будут не очень понятны широкому слушателю,
1: ну,
2: к сожалению.
1: Мы сейчас попробуем напрячься.
2: Смотрите, есть вот... Я занимаюсь химической термодинамикой.
1: Химическая термодинамика. Ага.
2: Это область исследований, которая связана с формами, ну, там, с процессами переноса энергии, угу. в частности, в химических процессах.
1: Угу.
2: То есть там основные понятия — теплота, работа, внутренняя энергия. Как они друг друга
1: теплота.
2: Переходят. В том числе это. И есть, значит, характеристика такая — энергия Гибса.
1: Ага.
2: Это характеристика, которая показывает, в какой степени протекает химическая реакция или какой-то химический процесс. То есть на 90% или на 80%, когда она заканчивается.
1: Да? Скорость, скорость химической реакции.
2: Это не скорость, не скорость, это именно положение равновесия в процессе.
1: Ну, примерно в голове что-то у меня складывается. Хорошо.
2: И есть такое понятие — теплота химической реакции.
1: Ага.
2: Ну, она посложнее называется — энтальпия. То есть есть определенные нюансы, но давайте скажем, просто теплота, которая выделяется в ходе химической реакции.
1: Ага.
2: Сожгли вы уголь, он выделил сколько-то калорий.
1: Ага.
2: Съели вы батончик, он тоже выделил сколько-то калорий.
1: Так, вот это нам ближе уже.
2: Да. Оказывается, что между этими характеристиками есть взаимосвязь.
1: Коррелируют они.
2: Коррелируют они. Причем мы вот исследуем, что ну, видим, что они коррелируют на широком круге явлений.
1: Mm-hmm.
2: То есть совершенно разные явления, там фазовые переходы, какие-то испарения, растворения, водородное связывание.
1: А ну, как, это, а как это можно использовать вот, в дальнейшем? На что это может повлиять?
2: Вот, во-первых, это просто интересно.
1: Ага.
2: Давайте так. То есть это, очевидно, какие-то две... Кажется, что они связанные вещи,
1: ага.
2: они связаны, оказывается. Причем мы еще и пытаемся понять, почему, и где-то понимаем, где-то еще нет. Почему это потом может быть важно? Потому что с использованием вот этих таких закономерностей и соотношений можно предсказывать свойства материала. Например, ага. когда жидкость закипит.
1: Неизвестная какая-то жидкость.
2: Неизвестная какая-то жидкость. Вот ага. у вас только структура молекулы есть. Взяли и предсказали, при какой температуре она закипит. И при какой температуре она закипит, если вы снизите давление или, наоборот, повысите. Ну, прикольно, да?
1: Ну, это, получается, какие-то такие фундаментальные знания.
2: Ну, это фундаментальные знания, которые вполне нужно использовать при планировании химико-технологических процессов. Любые у вас там очистка нового препарата, чтоб у вас, допустим, есть, например, амлодипин, и от амлодипина ну, нужный сердечный препарат. От него там коленки отекают. Отекают они от наличия примесей. Вот чтобы эти примеси удалить, нужно настроить процесс очистки.
1: А, ну да, химия — это же не только материал, это еще и лекарства в том числе.
2: Без лекарств, конечно, ну то есть без химии при производстве лекарств не обойдешься, причем и в аспекте синтеза, и в аспекте очистки. Тут очень-очень много параметровые, очень длительные процессы.
1: Ну что ж, будем ждать, когда же журналистам будет возможность вот такой какой-то заголовок куда-нибудь вбросить, сказать: ученые-химики изобрели что-то, нечто невероятное. И прям ты читаешь, ты неужели, а я об этом только в книжках читал. Ну, может быть, когда-то такое, хоть вы ученые не любите, мы журналисты обожаем, нам же нужно эмоции создать у людей, тем более у людей с химией в большинстве своем. Ну, это сложная наука, это не, в принципе, наука сама по себе сложная, а уж химия, так это вообще отдельная история. Ну что ж, господа, наверное, какие-то пожелания, если у вас есть для наших слушателей, для юных слушателей Бим-радио, для будущих химиков, как быть, олимпиады, не олимпиады, сложно, не сложно, бросаться в этот омут с головой или нет?
2: Если есть желание, конечно, но вообще олимпиады тоже по-своему узкая специфическая область. Не обязательно совершенно в них участвовать, чтобы добиться успеха. Mm-hmm. Так что есть желание посоревноваться с ребятами, есть желание как-то ускорить освоение программы вот через эту мотивацию. Тогда бросайтесь. А так есть много других вариантов. Можно вот к нам прийти и просто позаниматься наукой. Можно просто учиться в школе и потом вообще поступить.
1: А это, кстати, бесплатно к вам прийти позаниматься наукой?
2: Есть варианты бесплатно прийти.
1: Ага. Все. Ну, то есть все.
2: Ну, есть просто программа поддержки этого всего со стороны государства, то есть тут есть опция.
1: Это прекрасно. Ну что, напоминаю, что у нас в гостях был Михаил Искандерович Гафаров, доктор химических наук, доцент кафедры химической химии Химического института имени Бутлерова, трехкратный победитель Всероссийской олимпиады по химии, серебряный призер Международной химической олимпиады и золотой медалист Международной олимпиады по химии среди студентов. Михаил Искандерович, спасибо вам большое за беседу.
2: Спасибо вам.
1: Ну и мы, конечно же, благодарим научный лекторий Милмакс за то, что у нас появляются такие потрясающие спикеры. Это была «Теория всего».
0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на Бим-радио.
3: Реклама на Бим-радио.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Как всегда, не читайте смски от МЧС. Они пишут, предупреждают, вот сильный дождь, гроза, ветер до 15-20 метров в секунду. Локально град местами по республике утром и днем. Завтра на 22-е. В общем, ожидается непогода. Завтра в понедельник. Сейчас вот солнышко светит, хорошая погода. В воскресенье можно прогуляться. А завтра все, понедельник. Никаких вам этих самых... что тут? Ливень, гроза, локально град, ветер порывами до 20 метров в секунду. В общем, погода завтра, конечно, такая себе для понедельника. Ну, ничего не поделать. Во вторник примерно тоже дождливо, а в среду дождей уже не ожидается. Ну, в общем, готовьтесь, завтра что-то не промокает. Зонтик не пригодится с таким ветром. Зонтик штука бесполезная, поэтому лучше дождевичок и галошики.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 14.03 в Казани. Всем отличного настроения по-прежнему желает Альберт Батанин. И вот с какими новостями я к вам. Офисные сотрудники за месяц тратят на кофе и сладости от 6 до 12 тысяч рублей. Такая вот история. По оценкам, значит, две чашки кофе за 22 рабочих дня обходятся в 4 тысячи и от 4,5 до почти 10 тысяч рублей. Ничего себе. Если добавить всякие сладости, там печенюшки. А как без печенюшек? Конечно, обеденный перерыв, чай попить охота. А как без печенюшек? Это же невозможно. Хотя бы конфеточку маленькую. Так вот, если это все добавить, то сумма вырастает до 6-12 тысяч рублей. А если еще и обеды туда приплюсовать, то вообще до 15,5 тысяч. Вот. Хотя, с другой стороны, 12 тысяч в месяц для того, чтобы ты нормально мог в нормальном состоянии находиться в офисе, потому что иногда без кофе, там, чаечков и сладостей с печенюшками. Как работать? Невозможно. Главное же психологическое равновесие. Чем вы балуетесь на работе? Расскажите, какое там у вас вот это любимое успокоительное средство гастрономического характера? Кофе, чай, может быть, лимонадики, газировочки сладенькие. Там, кстати, говорят, не очень полезная штука. Печенюшки, конфетки. Пастила, сухофрукты. Чем вы там себя радуете? Напишите, очень интересно.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
3: Где встречается такое, что земля над головой?
4: Не знаю. Где?
3: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
4: Где?
3: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
4: О, это я знаю. В автокресле.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Ай-яй-яй, что происходило вчера в Казани на концерте Сережки Жукова-то? Там такое было. Ну, вы и сами все видели наверняка. Даже если вас не было там, то во всех соцсетях, там, на всех рилсиках, во всех историях это все по полной программе гремело. Аж даже третью транспортную перекрывали. Правда, ненадолго, насколько я знаю. Ну, в общем, весело было, говорят, на концерте.
1: Но и с тобой на Бим-радио.
0: Настолько казанская публика вчера вымотала Сергея Жукова, что аж его вчера под руку вели. Я, значит, гуляю вчера вечером. Ну как, вечером ночью? Я же не суббота же вчера, я же ночной житель. Вот, и, значит, иду я и смотрю, ведут Сереженьку. Ну, значит, он, 6-7 охранников, вокруг вот эти фанаты. Сергей, можно в автограф, Сергей, можно сфотографировать. Естественно, он уставший после концерта, он куда-то шел в какое-то заведение. Ну, судя по всему, там отдохнуть, может быть, еще какие-то у него дела. Я не знаю. Ну, человек прошел. Прогуляться по Казани, почему нет? Классный же город у нас. Так вот, значит, вели его под руки прям. Я прям смотрю на него. Либо он очень устал, либо он плохо себя чувствует. Ну, потому что алкоголь он, по-моему, не пьет, насколько я знаю. Молодец, алкоголь вредит вашему здоровью. Это здорово. Вот, но прям тяжеловатенько ему было. У меня вот в соцсетях я там у себя выложил видосик, как его ведут. Вот. Ну, я тоже, конечно, хотел с ним сфотографироваться, но что там, куда там, как там, охрана очень, очень внимательно следила, чтобы никто к телу не подходил близко. В общем, ну ладно, пожелаем Сергею крепкого здоровья, еще больше хитов. Пусть почаще приезжает к нам. Мы только с удовольствием. Да и послушаем тоже его шикарные песни. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я знала, что ты мне забудешь подарок купить. Поэтому мой подарок тебе – это твой подарок мне.
2: Вообще смешно было, да.
0: Соусы Белявых.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, ну что, я к вам с неприятными новостями. Значит, 21 число, ну и оставшийся месяц, собственно говоря, погода в Казани будет дождливая. Июнь на все, на ближайшие, получается, две недели с копеечками, ну, такой себе получается. Прям ни одного, прям уж совсем солнечного денька или даже пару подряд солнечных дней я не вижу. Каждый день чего-нибудь где-нибудь будет капать. Ну, по Татарстану так это вообще. МЧС каждый день практически присылает смски о том, что дождь, град и прочее-прочее. Ну, как это? Ну, что тут лето? Треть лета уже практически прошла. Мы даже не позагорали. Ладно, будем надеяться, что июль и август, а может быть, кстати говоря, сентябрь и октябрь. Если вы помните, снег выпал только под конец декабря в прошлом году.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Оказывается, корову можно заставить подняться по лестнице, но заставить ее спуститься по ней невозможно.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК Малевич.
5: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
6: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2020. Ночью.

0: Моя любимая песня.
1: Ну, в целом, вы уже знаете, что нужно делать. Если не знаете, расскажу еще раз. Моя любимая песня на Бимрадио. Прямо сейчас можно дозвониться в прямой эфир и заказать свою любимую песню. Ну, заодно и приветы можно передать. 292-102-8 это телефон прямого эфира. Именно эти цифры прямо сейчас нужно набирать. Линия свободна.

0: Моя любимая песня.
1: Ну вот такие мы любопытные, нам же интересно, какие любимые песни у наших слушателей. И для этого, вот, собственно говоря, эта рубрика-то и создана. Эльвира у нас на связи. Эльвира, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну, а куда вы там перемещаетесь, куда едете, я слышу по звуку, куда? Навстречу приключениям?
2: Да, с семьей едем по городу, катаемся.
1: А, просто дневная прогулочка, что называется?
2: Да.
1: Окей, какие планы, куда пойдете, что смотреть, что делать будете?
2: Гуляю по Казани.
1: А, просто погулять. Ну, я не знаю, там.
2: Погода хорошая, так и шепчет погулять.
1: А, ну, в общем, куда кривая заведет, туда и пойдем, да?
2: Да.
1: Все, понятно. А, ну что, привет, наверное, сейчас будут какие-то, да?
2: Да, передаю привет своей семье, которая тут сидит рядом, мужу Радику, дочке Камиле, сыну Эльдару. Вот они вам тоже привет передают.
3: Привет.
1: Привет, привет.
2: И Казани большой привет.
1: Прекрасно. Ну, да, отлично, хорошего настроения. Что из музыки послушаем?
3: Я с тобой.
2: Король и шут.
1: Король и шут. Все, заряжено. Ждет, готов к исполнению, ну, а с вас подпевание. Это была моя любимая песня. Коротенькое такое включение. Кстати говоря, вот если вы хотите прям уж заказать какую-то свою любимую песню, это все в программе «Привет, приветов». Вечером сегодня тоже непременно будет.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Ну, Сен-Тропе нам точно не нужно. Зачем нам Сен-Тропе? Нам бы в Сан-Андреас или в Вай-Сити лучше.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Для тех, кто в курсе, так сказать. Да-да-да, уже совсем скоро, вот 25 июня предзаказы на шестую GTA-шечку-то и откроются, поговаривают, если ничего не отменят. И вот Rockstar даже уже показали обложку шестой части. Симпатично, симпатично. Посмотрим, что там будет. Потянут ли компы? Не сгорят ли процессоры? Надеемся, что нет. Ну, в общем, не такой уж я, честно говоря, игроман. Просто вспомнил молодость. Вы тоже, нет-нет, да что-нибудь вспоминаете иногда из этого. А миссию с вертолетиками — это страшно, да.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Так, я тут начал было про компьютерные игры говорить, и вот мне попалось новое исследование, тут подоспело. Оказывается, ну, люди, которые, значит, играют в компьютерные игры, они же тоже разные бывают, да, соответственно. Кто-то любит стрелялки, кто-то гонки, кому-то стратегии и так далее и тому подобное. Тут, значит, провели исследование на интеллектуальные способности, тест IQ и прочее. Как вы думаете, кто же набирает 120 баллов в среднем IQ, а это как бы, ну, ничего себе в целом, 120. Оказывается, игроки в Dota 2. Представляете, что? Какая история. На втором месте линейка. Да, Counter-Strike тоже, кстати говоря, на третьей позиции. Ничего себе, казалось бы. А вот самая популярная игра, ну, наверное, может быть, одна из самых популярных игр среди парней, вот, это всевозможные футбольные симуляторы, типа FIFA. Оказывается, в самом нижнем списке ряду там IQ-шечка, в общем, ну так, 70-80, в общем, такое себе. Кроме всего прочего, решили проверить, кто же из геймеров умнее, мужчины или женщины. И как выяснилось, что женщины-геймеры, барышни, вот, они набирают больший процент в IQ-тестах. Ну, IQ, конечно, это прям не строгий показатель интеллекта, но как бы один из, почему бы и нет. Не знаю, что будете делать с этой информацией. Может быть, меньше в FIFA резаться.

0: Впереди уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 15.04 в Казани. По-прежнему Альберт Батанин в студии Бим-радио. Всем отличного настроения. КФУ оказался в числе российских вузов с самым большим количеством бюджетных мест на 2026 год. Ну, в общем, неудивительно, потому что это, наверное, самый большой вуз-то в Татарстане. По данным Миноборнауки, РФ в этом году предусмотрено 620 480 бюджетных мест. Это немного больше, чем годом ранее. Да, ну и напомню, что вот с 20 числа началась приемная кампания, приемные комиссии, в общем, заработали в вузах. Пожелаем абитуриентам, теперь уже бывшим школьникам, выпускникам удачного поступления. Как же им сейчас сложно-то в этот период.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
2: ТТС.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: О рекордах счастья расскажу через мгновение. Забавненькая штука.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Тут зафиксировали в Кувейте один из самых коротких браков в истории. Я не знаю, может быть, это действительно рекорд, но вот такие имеем данные. Пара развелась через 3 минуты после регистрации. 3 минуты. В общем, что там произошло? После обмена клятвами молодожены шли к выходу, и невеста споткнулась. И жених назвал ее, дурой. Что там, мол, говорит, это самое, она тут же подала на развод. Ах, так, да, ну и все, вот такой вот брак, 3 минуты, как бы, мы такое, конечно, не одобряем, да, 3 минуты, очень интересно.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Милый, мы уже 5 лет вместе. Нет никаких ты, я, есть только мы.
2: То есть ты хочешь сказать... Мы потратила 10 тысяч рублей на какие-то туфли для нас? Не похвалу за
0: это! Сусипелявы!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78 kamacement.ru.
5: Программа для именинников «Первый тост».
6: Давайте поздравлять именинников. Не устанем мы это делать никогда. 21 июня на календаре. И вот, значит, эти самые люди, у которых свой день рождения. Сегодня, кстати говоря, да, заходите в нашу группу ВК, Бим-радио Казани называется. Сейчас вот этот вот сайт замечательный отвиснет маленечко, на который большое количество денег бюджетных тратится. Сейчас дадим возможность немножечко пожить своей жизнью. Ну давай, родной, ну что ты, технологии-то, господи ты, боже мой. Так, ну вроде как будто бы отвис. Давайте поздравлять именинников сегодняшнего дня, подписчиков нашей группы ВКонтакте «Бим Радио Казань». Регина Владимировна, мы вас поздравляем с удовольствием. Олеся Каратеева, тоже именинница сегодняшнего дня. Ну, как всегда, девушек вперед пропускаем. Анна Яковлева, Гузель Кашапова, Гульзар Салимова, тоже именинница сегодняшнего дня. Ильмира Галеева, Лисан Янгр, Анастасия Сорокина, Гузелия Ли и Надя Гришина. Так, теперь по мужчинам, они тоже где-то присутствовали здесь у нас. Айдар Гайнединов, именинник сегодняшнего дня, мы вас тоже поздравляем. Олег Кривошеев, Альберт Абдулин и Виктор Ватанин. Вот такие замечательные, чудесные люди свой день рождения отмечают. Ну и это же не все еще, есть же еще и другие люди. Менее важные, конечно, для нас, но чуть более известные. Вильгельм Кюхельбекер бы свой день рождения сегодня отмечал. Русский поэт, декабрист, товарищ Пушкина по Царско-сельскому лицею. Если вы помните вот эту вот фразу и Кюхельбекерна, и то, что мне он как-то писал, Пушкин, про Кюхельбекера, тот обиделся на него страшно, на дуэль вызвал. Ну, в общем, забавно. Крис Пратт сегодня тоже свой день рождения отмечает. Это... Если вы смотрели вот этого всего из Марвела, «Звездный лорд», тот самый, да, это он. Кто еще из именинников сегодняшнего дня хотелось бы отметить? Александр Твардовский, да, советский поэт и общественный деятель, я думаю, его знают все. Тони Скотт, британский американский режиссер, продюсер, сценарист. Сергей Собянин, российский политик, государственный деятель, третий мэр Москвы с 2010 года, кстати говоря, он мэр до сих пор, между прочим. Валерий Золотухин, советский российский актер театра кино, народный артист России, я думаю, его тоже все знают. И вот, конечно же, еще одного замечательного человека, которого мы знаем все, без исключения, это Виктор Цой, советский рок-музыкант, автор песен, лидер, вокалист рок-группы «Кино», легенда практически. Ну, давайте вот его и послушаем.
7: Без возрастных ограничений.
6: Дня хотелось бы отметить... Александр Твардовский, да, советский поэт и общественный деятель, я думаю, его знают все. Тони Скотт, британский американский режиссер, продюсер, сценарист. Сергей Собянин, российский политик, государственный деятель, третий мэр Москвы с 2010 года, кстати говоря, он мэр до сих пор, между прочим. Валерий Золотухин, советский российский актер театра кино, народный артист России, я думаю, его тоже все знают. И вот, конечно же, еще одного замечательного человека, которого мы знаем все, без исключения. Это Виктор Цой, советский рок-музыкант, автор песен, лидер, вокалист рок-группы «Кино», легенда практически. Ну, давайте вот его и послушаем.
7: Без возрастных ограничений.

0: Цой, советский рок-музыкант, автор песен, лидер, вокалист рок-группы Кино, легенда практически. Ну, давайте вот его и послушаем.
1: Без возрастных ограничений.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в 1961 году Энрике Бернат, владелец компании «Чупа-Чупс», обратился к художнику Сальвадору Дали с просьбой придумать изображение для конфетной обертки. Дали просьбу выполнил. Сегодня это изображение, хотя и в несколько измененном виде, узнаваемо на леденцах этой компании.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
0: Процветай!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Немного кулинарных рекордов вам в ленту. Тут кондитеры создали самый тонкий в мире шоколад. Не знаю зачем, но, в общем, тут некая компания, в общем, что тут, инженерные достижения, так можно назвать. Самый тонкий в мире шоколад имеет толщину всего 0,3 миллиметра. Не десятых, а сотых миллиметра. Это... очень тоненько, очень. Конечно, подумала, лакомство, ну, в общем, без какого-то оборудования создать невозможно. Там уникальную машину, ну, много свободного времени у людей. Вот, раскатывает она этот шоколад в сверхтонкий слой. На это ушло у них целых 1,5 года на создание этой машины. Ну, в итоге, получается, в общем, деликатес, лакомство получил название «Кортессия», что переводится с итальянского языка как «кора дерева». Ну, какая же это кора? Ну, хотя выглядит как кора, честно говоря, да. Но в общем, в маленькие рулончики все это сворачивается с невероятной поверхностью. Ну и, собственно говоря, тает прямо на языке сразу же. В момент прикосновения эффект, говорят, мощнейший. Не знаю, сколько вся эта штука будет стоить. Выглядит симпатично, конечно. Денег, наверное, ушло на это. Да. Ну ладно, в общем, приятного аппетита. Сегодня воскресенье, сегодня можно.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Это песня про завтрашнюю погоду. Да, напоминаю, что... Ну, не только я напоминаю, а МЧС вам тоже напоминает периодически смс-очками, которые вы не читаете, что завтра будет такая себе погодка. На 22 число обещают прям дожди в течение всего дня. Ну, температура воздуха 21 градус, нормально. По крайней мере, не 10 градусов, не холодно. Но мокро завтра будет очень-очень. Понедельник, а как вы хотели...
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говори, это... Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Новый рекорд тут появился. Австралиец побил мировой рекорд по громкости крика. Звать этого человека Джозеф МакГрейл Бейтс. В общем, ну, книга рекордов Гиннесса, все дела. Сейчас я вам расскажу подробнее. Признали его самым громким человеком в мире. Им удалось закричать с громкостью 122,4 децибела. Это просто ужасно громко. Ну, вот если сравнивать шум взлетающего самолета примерно, вот, или на рок-концерте музыка с таким. Вот если прямо у колонки стоять, вот у линейного массива, вот примерно так же, с таким же шумом. Рекордсмен давно шел к успеху. Ранее в 2017 году он был назначен официальным глашатаем Канберры. С тех пор мужчина выступает на автомобильных выставках и других праздниках, где объявляет названия городов и имена конкурентов. В общем, громко ему микрофон точно не нужен. Со временем МакГрейл Бейтс научился говорить и кричать аномально громко и, в общем, решил попытать удачу вот выступить перед судьями книги рекордов Гиннесса. Долгое время выбирал слово, которое следует прокричать. И, значит, слово «тихо», «quiet», не произнести достаточно громко. В итоге остановились на слове «сейчас», «now». Ну, в общем, он громко крикнул слово «now». Вот, ну что здесь можно сказать, до 122 децибела, это очень громко, поверьте мне, не каждый, ну, я бы вот, честно говоря, если вот кто-то вот с громкостью 120 децибела в одной комнате со мной орал, я бы, не знаю, выпрыгнул в окно бы точно, это очень громко. Прощай связки, что называется, как он это все выдерживает, непонятно.
0: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань, я люблю Бим-радио.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 16.03 в Казани, ну, практически уже 04. Альберт Ботанин по-прежнему в студии Бим-радио. Немножечко новостной повестки из мира технологий. Говорят, что ВК все, вот сайты, этот сайт ВК наш замечательный, назвали небезопасным и у сервиса отозвали лицензию в браузерах, прям как у Макса, вот и пар других сайтов. Первым пострадал, говорят, ВК Play. Если перейти на страничку, то вот, например, Chrome или Firefox, ну и другие браузеры предлагают ее закрыть, так как сайт не безопасен, и ваши данные могут похитить. Вот. У части пользователей доступ к ресурсу и вовсе ограничен. Вот такая вот история. Ну, что есть, можно сказать? Судя по всему, сейчас как-то все дружненько будем переходить на другой браузер, на букву Я, например. Вот. А какие еще у нас есть российские браузеры? А, там был еще Атом, насколько я помню, и Спутник. Не знаю, живы они.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радио первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Тут самый экстремальный матч чемпионата мира 2026 года появился в этих самых ваших интернетах. На летящих воздушных шарах сыграли ребята. Я не знаю, если это все не ИИшечка нарисовала, а действительно по-настоящему, ну, выглядит это, конечно. В общем, суть в чем. Команда экстремалов перенесла футбольное поле на высоту птичьего полета. У них там два воздушных шара, на каждом из которых, прямо вот на поверхности воздушного шара, небольшое мини-поле футбольное с воротами. Ну и, собственно говоря, вот они там вдвоем стоят, каждый на своем воздушном шаре, и пытаются друг другу забить гол, что называется, на высоте птичьего полета. Выглядит очень страшно, потому что, так сказать, никаких аутов и угловых там быть не может, иначе придется лететь за мячиком, прыгать с парашютом, так сказать, вот. Ну и за правилом, естественно, наблюдает на вертолете судья, прям следит, чтобы все было как надо. Если это было действительно по-настоящему, а не нарисованное вот в искусственном интеллекте, что сейчас практически уже неотличимо, то очень круто и очень опасно. Но я все-таки увидел у этих игроков, которые друг другу мячики пинают за спинами, парашюты на всякий случай, так что вроде бы как будто бы безопасно, но выглядит очень круто. Если попадется вам в интернете, посмотрите внимательно. Я пока, честно говоря, не нашел никаких отличительных особенностей, что могло бы сказать, что это нарисовано яичкой. По-моему, как будто по-настоящему.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот интересно, почему кошки научились видеть в темноте?
2: Ну, это же элементарно. Потому что они не достают до выключателя.
0: Не по Хуану Сомбреро. Соусы пилявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
1: Ламинат «Крикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступности.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Вот поздравительная программа у нас была. Я не поздравил самого старого жителя планеты из наземных. Значит, старейшему наземному животному черепахе по кличке Джонатан исполнилось 194 года. Вот так вот. 194 года. Значит, что тут его? В далеком 1882 году его привезли с Сейшельских островов на остров Святой Елены. И вот, по данным исследователей, к тому моменту Джонатану уже как минимум 50 лет было. Сейчас, конечно, никто точный возраст его установить не может, но ему как минимум 194 года. Это вот, ну, минимум. Жители острова Святой Елены очень гордятся своим соседом Джонатаном, по словам местного губернатора. Значит, сейчас все нормально, живет он на территории его резиденции. Ну, к сожалению, конечно, уже не тот он, что был в молодости, уже не так быстр. Значит, потерял зрение и обоняние, но не унывает животное все равно. Продолжает лакомиться всякими угощениями, и даже тут у него, поговаривают, какая-то любовь есть. Ну, он же не один там живет, естественно. Так что такая вот история. 194 года, а любовь у Джонатана есть все-таки.
2: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Ну что, на данный момент в Казани малооблачно. Такие легенькие, редкие облака все-таки, может, и проплывает. Осадков на сегодня не ожидается. 23 градуса сейчас. Отличная погода, чтобы наслаждаться вечером воскресенья. Сегодня вечером до плюс 20, к ночи плюс 16, по-прежнему без осадков. А вот завтра утром как начнется, только вот это все веселье с небушка-то посыпет, не посыпет, польет, в общем. И, собственно говоря, прям до самой среды все будет заливать. Завтра днем плюс 20, плюс 21, к вечеру плюс 18. Во вторник тоже 20-21, тоже дождливо, переменная облачность, и вот только к среде все это дело закончится. Четверг, среда без осадков, пятница опять дождливо, суббота, воскресенье пока непонятно. Так далеко я в прогноз погоды не верю. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
6: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
7: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Значит, комментарий в интернете – это отдельный вид искусства, должен вам заметить. Я тут наткнулся на видео молодого человека, и он там пишет: «Я, говорит, собираюсь скоро стать отцом, у меня скоро родится ребенок. Какое бы вы имя, обращаясь он к зрителям в интернете, к подписчикам, ну, вообще в целом, к людям, какое, говорит, вы бы имя предложили моему ребенку, если бы вы знали, что у меня фамилия Лаев?» Вот четыре буквы. Ла-ев. Ла-ев. Что бы можно было бы придумать такого интересного? Ну и тут ему накидали, что называется, в панамку. Big City Life. It's my life. Ахалай Махалаев. Я даже не представляю, если ребенка будут звать Ахалай Махалай, а фамилия Лаев. Ахалай Махалаев. Так, сейчас Миклуха Маклаев. Какой кошмар. Салават Юлаев. Тоже хороший вариант. Сейчас, подождите, я просто буду периодически ржать. Игорь Ника Лаев. You touch me, Талалаев. Ужас. I believe I can fly. Это топчик, это хорошо. Ну и победил здесь в этом рейтинге по лайкам на Калимнику Палаев. В общем, никогда не спрашивайте у жителей интернета, что бы они там, в общем, они много чего могут придумать, понимаете, юмор — это штука такая, там может ящик Пандоры раскрыться, но забавно, забавно. Я до конца не дочитал тут, потому что, ну, это только самые приличные, вы же понимаете.
0: Реклама на Бим-радио. Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну а на этом буду закругляться, потому что, да, моя смена на этом заканчивается. Далее здесь появится человек с пониженным голосом, назовем это так. В общем, Глеб через пару мгновений со своими басящими нотами. А я напомню, что через, получается, 7 часов... с небольшим. Ну, мне кажется, не 7, да, утром, скорее всего, это произойдет. В общем, в 5 районах Казани завтрашнего дня отключат горячую воду до 9 июля. Да. Под подключение, отключение попадут Вахитский, Кировский, Московский, Новосавиновский и Советский районы. Вот, в Приволжском что-то я пока не заприметил ничего. Ну, где-то в Приволжском районе тоже, конечно, будут отключения. В общем, следите. В интернете уже появилась информация, где, в каких домах, по каким адресам будут горячие воду отключать. Я только так и не посчитал. До 9 июля это, получается, одна неделя. Ну, две с половиной недели. Вот такая вот история. Будем надеяться, что до 9 числа воду дадут. Так что сегодня надо помыться. Хорошо прям намыться, все постирать. Дома даже прибраться. Возможно, помыть полы. Потому что без горячей воды как-то такое себе. Ну, а те, у кого есть отопительная вот эта вся система, молодцы. Гордимся вами. Радуемся за вас, но не от всего сердца. В завершении Фаррелл Уильямс и его работа «Happy». Меня зовут Альберт Ботанин. Всем удачи, пока.

0: впереди уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
2: Подробности на biosfera.defiskazan.ru. Без возрастных ограничений.
3: Люксиум, Omnitex, Top Grade – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 100. 5А. 0+.
5: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, солнышки мои, добрый вечер, рад вас всех видеть. Слышите, как обычно? Да, у микрофона Глеб Низовский, он же Глеб Смирнов. Давненько меня не было по воскресеньям. Вот что я хочу вам сказать. Наверное, последний раз где-то месяц. Так получилось, что я подменился, поэтому заранее говорю, у меня не будет следующую субботу. На всякий случай, да? Как у вас дела? Чем вы занимаетесь? Скорее всего, из-за города едете домой, потому что завтра на работу. Хотя кто-то остается еще за городом отдыхать, завидую таким людям, безусловно. Я сегодня буду с вами до 9 вечера, то есть и привет-приветов сегодня будет с 8, соответственно. А до этого момента мы с вами повспоминаем старую музычку и что-нибудь обязательно интересное обсудим, безусловно. Кстати, можете писать 792-72-42-102.8. Чем занимаетесь, присылайте фотографии, буду рад почитать, зачитать в прямом эфире тоже, само собой разумеется. И всем желаю хорошего дня в компании со мной. И традиционно, раз уж я всегда делаю песню-открывашку для своих часов, для своих эфиров, сегодня такая тоже имеется, поэтому, друзья, давайте немножко разомнемся под Earth, Wind and Fire. Поехали!

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Это была Инна, друзья, в эфире Бим Радио. Песня уже, представляете, она вышла в ноябре 2008 года. Мне в этот день, в этом году было 6 лет. День рождения у меня в феврале, поэтому я был практически на пороге 7-летия. Очень известная песня, да, как говорится, хит всех дискотек, как обычно. 51-я позиция в чарте российском за 2009-й, не так высоко, как хотелось бы, конечно, но зато она была первой в Болгарии, 6-я в Бельгии, 10-я в Дании. Ну, в общем-то, топ-10 вообще по всему миру она плюс-минус занимала. Вот я как раз на днях вспоминал румынских исполнителей. Вот кого вы помните еще из подобных, да? Я практически всех перечислил, по-моему, когда вспоминал. Ну, давайте теперь вспоминаете вы. А может, мы их поставим сегодня в течение всего времени, что нам с вами отведено вместе на сегодня. 792 72 42 102.8. Телеграм Макс. Пожалуйста, пишите. Буду рад с вами поболтать.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», возможно, не получила бы всемирную известность, если бы ее не похитил в 1911 году работник Лувра. Картину нашли спустя 2 года в Италии. Вор отозвался на объявление в газете и предложил купить Джоконду директору галереи Уффици. Все это время, пока шло следствие, «Мона Лиза» не сходила с обложек газет и журналов всего мира, став объектом копирования и поклонения.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
5: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
6: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Инвестресурс Плюс. ЖК Малевич.
1: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
2: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028. We'll be right back.

0: убирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
2: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
3: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
4: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
5: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
6: Если хочешь танцевать,

0: Реклама на Бим-радио.
1: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
2: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
1: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
3: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Это был Артур Пирожков, он же Александр Рева, в эфире Бим-радио. Друзья, у меня такая интересная новость. Вот как раз перед прогнозом погоды, который у нас будет уже в ближайшие несколько минут, да, хотелось бы вот рассказать про одну новость. Все знают парк Елмай, да. И сегодня в 7 часов вечера, кстати, в детском парке Елмай, соответственно, пройдет бесплатный кинопоказ фильма «Стюарт Литтл». Ой, я почему про это тоже решил рассказать, потому что фильм, ну, просто волшебный. Как вам сказать? У меня с ним очень теплые воспоминания. Я думаю, у каждого ребенка есть один из тех фильмов, который он заезживал до дыр. У меня лично был диск, у меня там была еще и вторая часть, потому что части две. Сам фильм, если мне не изменяет память, по-моему, года 99-го примерно. Там еще играет Хью Лори, известный английский актер, да, доктор Хаус, по-моему, он играл. По-моему, он играл его, да, в этом известном сериале. Я его лично еще помню по... Если кто помнит, да, можете написать. Просто интересно, кто помнит. 792-72-42-102-8, Telegram Max. Был такой сериал, английский ситком, «Дживс и Вустер» назывался. Я помню, я его смотрел тоже в подростковом периоде. Такой с тонким английским юмором. Прямо там каждая серия можно ухахатабл, как говорится. Вот. Ну, в общем, ладно, давайте... А, вот Бабай, кстати, написал «Салам Низовский, хорошего настроения». Спасибо, Бабай, вам тоже. Ну, в общем, вы знаете, куда сегодня идти, да? Если хотели посмотреть киношку под открытым небом, а сегодня погода как раз позволяет, то можно прогуляться до парка Елмай и посмотреть «Стюарта Литтла». Заранее надо принести с собой, наверное, сухие салфеточки, потому что там есть над чем поплакать. Ну, действительно, очень хороший, добрый и семейный фильм, с которым у меня очень много воспоминаний.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Ну что, друзья, давайте поболтаем о погодке, да, плюс 23 на данный момент в Казани, осадков сегодня не ожидается, пока что обычно с прояснениями, правда, есть небольшое предупреждение по поводу погодки, в ночь на 22 июня, то есть на завтра и в течение дня, синоптики обещают сильный дождь, грозу, а местами и град, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 15-20 метров в секунду. Рекомендуется не прятаться во время грозы под деревьями, рекламными щитами, дорожными знаками и вблизи линии электропередач. Поэтому желательно, господа, сегодня сидим дома. Обязательно дома. Так, на ближайшую неделю что у нас? В принципе, все как всегда. От 21 градуса до 18 днем. Небольшие дождики, да, будут проходить. Но солнышко светить будет по-прежнему. Так что все у нас будет замечательно. Самое главное, этот июнь немножко переждать. У нас, по-моему, всегда июнь, если не ошибаюсь, такой дождливый, да? Вот сколько себя помню, первая половина июня обычно нормально, еще как-то терпимо, вроде тепло, иногда даже еще и жара. А во второй половине уже дождики идут. Ну ладно, данные предоставлены сервисом Яндекс.Погода, друзья.
0: Синоптики не ошибаются, ошибается погода.
4: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
5: Совпадение? Не думаю.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Платишь меньше, едешь дальше. На ЗС Иликом цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС Иликом.

0: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
3: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
6: Ламинат Quickstep. Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2 930 800.
9: БИМ-радио. Первое в Казани.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: 17:50 в Казани, друзья, в воскресенье, в выходной, еще остаются считанные часы до окончания этого выходного, поэтому нужно провести его как следует. Мне тут Бабай, значит, пишет, включи какой-нибудь старье, пожалуйста, чтоб аж прослезило. Я такое люблю. Я вам скажу по секрету, по секрету всему свету, да, как говорится. Ничего лучше старья еще не придумали. У меня лично у самого плейлист состоит на 90% из старых песен. Вот. И даже в каком-то фильме с Адамом Сэндлером была шутка о том, что сам Адам Сэндлер не слушает музыку позже 95-го года. Вот у меня примерно то же самое, в принципе, по жизни. Но вот так получилось, что могу сказать. А вы, кстати, вот... Я вот хотел договорить мысль, но здесь кое-что поинтереснее произошло. Написала Альбина. Альбина, добрый вечер. Добрый вечер, Глеб Смирнов, пишет мне Альбина. Смирнова тоже. Хорошего эфира. Спасибо, Альбина, вам тоже. Эфир будет хороший, если на нем будете присутствовать и вы в том числе, ну и остальные наши уважаемые слушатели. Уже поинтереснее, говорит Альбина. Согласен, уже поинтереснее. Ну, в общем, давайте вернемся к старью, да. Я подготовил песенку «Бабай». Я надеюсь, она вам понравится, потому что лично я этот вокальный инструментальный ансамбль очень сильно люблю. Не конкретно эту песню, конечно, но ту, которую я хотел поставить, она уж слишком часто ее играют. Но давайте вернемся к нашей теме, да? «Синяя птица» в эфире Бим Радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. О причине вы догадываетесь, но есть и какие-то скрытые мотивы. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Сделайте хотя бы зарядку. Близнецы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Вам потребуются сегодня силы. Раки, обратите внимание на перспективы. Концентрация удачи в планировании будущего – будет высока в ближайшие дни. Львы, если ваша цель карьера, будьте активнее, учитесь предугадывать и действовать на опережение. Девы, распределите силы, сфокусируйте взгляд, чтобы не забыть первоначальную цель. Только так вы будете довольны. Весы, наступает эмоционально уязвимая пора, захочется тепла и любви. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие, вам будут мерещиться опасности, которых, в общем-то, нет. Стрельцы, советуем пить больше воды и стремиться к чему-то новому и светлому. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги, от вас не потребуется никаких активных действий. Безделье пойдет на пользу самочувствию и отношениям с противоположным полом. Водолеи, избегайте вспыльчивости и травмоопасных ситуаций. В то же время не уходите с поля боя и не признавайте свое поражение. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам дружелюбного окружения.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Да, друзья, счастье есть, здесь не поспоришь, особенно если вы слушаете Бим Радио. У микрофона Глеб Низовский по-прежнему, или же Глеб Смирнов, как вам удобнее. Ближайшие несколько часиков я буду с вами, а конкретно до 9. Очень много интересного и в этом часе обсудим обязательно. 792-72-42-102.8. Телеграм Макс, пожалуйста, пишите, присылайте, чем занимаетесь. Буду рад с вами побеседовать.
0: Реклама на Бим Радио. 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
2: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин! 8 августа

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже. Ограничение
1: 6+. Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: 18 часов 10 минут в Казани, друзья. Воскресенье, погода поет вместе со мной. Я тут про одну песню, кстати, вспомнил, да, резко. 99-го года выпуска. Мы к ней еще вернемся, давайте побеседуем сначала. Так, у нас тут, значит, интересная новость, друзья. Смотрите, для вас подготовил, да? Дым от шашлыка может навредить глазам, предупредил офтальмолог. Интересно. При горении углей выделяются формальдегид и акролеин, которые раздражают нервное окончание роговицы, сажа травмирует поверхность глаза, а лук и чеснок в маринаде при нагревании выделяют едкие масла, оказывается. Тем, кто носит линзы, стоит быть особенно осторожными. Они задерживают дым и копоть у роговицы. Конечно, это не является какой-то медицинской рекомендацией 100%, да, я бы вам вообще советовал скептически относиться к подобным новостям, все перепроверять в интернете, но тем не менее, как не зайдешь, что-нибудь про здоровье в интернете не увидишь, в социальных сетях особенно, да, живешь ты неправильно, ешь ты неправильно, воду пьешь ты неправильно, зубы чистишь неправильно, все ты делаешь неправильно, вот какой пост не встреть, а везде тебя винят во всех грехах, в общем-то, да. Ну ладно, но мы так принимаем к сведению, а уже следовать этому или нет, это уже выбор за нами. Ну что, друзья, насчет песенки, да, возвращаюсь все-таки. Рики Мартина, кто помнит, ну-ка поднимите руку. Да, был такой пуэрториканец, он, по-моему, если не ошибаюсь, пару хитов выпустил в 90-х, потом о нем благополучно забыли, к сожалению, но мы про таких людей не забываем, потому что в 99-м на всех дискотеках трубил Рики Мартин. Давайте он будет открывашкой для этого часа.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, я вот говорил, да, на прошлом своем выходе, что дым от мангала, оказывается, вредит нашим глазикам драгоценным. И мне Зиля написала, наш слушатель Глеб, еще предупредите людей, чтоб на солнечное затмение не смотрели без защиты. У меня вот, говорит, ожог роговицы, зрение упало. Зиля, берегите себя. И вы, уважаемые слушатели, тоже, пожалуйста, себя берегите. Конечно, на затмение нельзя смотреть вообще ни в коем случае своими драгоценными глазками. Зрение и так дело хрупкое. Вот у меня раньше вообще было зрение идеальное. Мне 24 года, напомню. И буквально пару лет назад я мог, я не знаю, увидеть комара за километр. А сейчас я даже уже, вот здесь стоит два монитора у нас компьютерных. И мне, чтобы прочитать какое-то сообщение, приходится немножко глазки щурить и наклоняться вперед, потому что я уже не вижу. Ну, а то что будет дальше? Ой, страшно жить. Кстати, по поводу затмения, да, друзья, вот я посмотрел в интернете ради интереса. В Казани ближайшее солнечное затмение произойдет 12 августа уже в этом году. В этот день Луна закроет значительную часть солнечного диска, при этом максимальная фаза будет достигнута в вечернее время, около 20:30-20:45 по московскому времени. Так что я еще ближе к этой дате вас, конечно, предупрежу, безусловно. И мы с вами запасемся приборчиками, чтобы посмотреть на солнечное затмение. Кстати, я никогда в жизни не наблюдал его вживую. Вот, может, я наблюдал, конечно, в глубоком детстве, но я крайне-крайне плохо это помню. А какие интересные природные явления наблюдали вы, друзья? 792-72-42-8 можете написать, поделиться. Всегда мечтал увидеть северное сияние, но, к сожалению, пока до него не добрался.

10 по московскому времени. Так что я еще ближе к этой дате вас, конечно, предупрежу, безусловно. И мы с вами запасемся приборчиками, чтобы посмотреть на солнечное затмение. Кстати, я никогда в жизни не наблюдал его вживую. Вот, может, наблюдал, конечно, в глубоком детстве, но я крайне-крайне плохо это помню. А какие интересные природные явления наблюдали вы, друзья? 792-72-42-102-8, можете написать, поделиться. Всегда мечтал увидеть северное сияние, но, к сожалению, пока до него не добрался.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
2: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
1: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в Стерлитамакских термах.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.

0: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Друзья, вот к слову о природных явлениях, да, сегодня у нас с вами будет день летнего солнцестояния, астрономическое событие, друзья, при котором солнце достигает наивысшей точки над горизонтом, обеспечивая северном полушарии Земли самый длинный световой день и самую короткую ночь в году. Поэтому сегодня можно погулять, я считаю, только брать с собой зонтики на всякий случай, потому что... А мы про погоду все равно скоро поговорим. В 26-м году этот день приходится на 21 июня, соответственно, да. Земля занимает такое положение в космосе, при котором наклон ее оси по отношению к Солнцу становится максимальным, около 23 градусов. Интересный день, вот, так что после этого дня, соответственно, уже все будет короче и короче, тепло будет. Нет, тепло еще нас не будет покидать, я надеюсь, да, у нас, как правило, в Казани с вами август обычно жаркий бывает. В прошлом году было так, по крайней мере, насколько я помню. Вообще люблю лето. Я не очень люблю зиму, я такой человек летний, достаточно мерзляк сам по себе, по сути. Но я от телосложения неплотного, поэтому ничего страшного, мне простительно.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: В Казани на данный момент плюс 21, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Есть предупреждение от Гидрометцентра России. Возможно, гроза, сильный ветер, сильные осадки. Действует предупреждение в период до 22 июня включительно. На следующей неделе дожди, похолодает до плюс 17, ветер до 6 метров в секунду и порывы до 13 метров в секунду. Сегодня ночью, поэтому, друзья, обычно лучше никуда не выходить.
4: У природы нет плохой погоды.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, меня еще тоже виновато увозить домой, друзья, потому что я с вами до 9 вечера. Напоминаю, 8 вечера сегодня будет программа «Привет-приветов» на всякий случай, заранее далеко, а то вдруг забудете. К слову о солнцестоянии, друзья, о дне солнцестояния. Смотрите, в Татарстане прошел праздник мордовской культуры под названием «Светлый день». Он приурочен ко дню летнего солнцестояния. Гостей поприветствовал почетный председатель Госсовета, председатель Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаммедшин от имени нашего раиса непосредственно. С раннего утра работали Чуштянская ярмарка, рыбацкий стан и площадки национальных игр. Впервые прошел финал конкурса «Мокрышся». Мазыстирь. Ух ты! Мордовская красавица в переводе. Также состоялись фестиваль мордовских кукольных театров и выставка национальных костюмов. Вот это интересно, что во многих селах на самом деле проходят большие национальные праздники. У меня мои бабушка с дедом живут в селе Никольское, да, и там тоже каждый год проводится национальный праздник под названием «Каравон». Вот вы тоже можете рассказать, друзья, может, оттуда, откуда вы родом или где вы живете, тоже проходят какие-нибудь интересные национальные праздники. Я к вам по возможности приеду их отпраздновать. 792-72-42-102-8 в Телеграме, в Максе пишите, буду рад с вами поболтать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Платишь меньше, едешь дальше. На ЗС или Ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или Ком.
4: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
5: Папа, еще круг.
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина, ближе, чем кажется.
10: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ой, а что это такое началось? А да, это же самая подходящая музыка для авторской романтической пятиминутки в конце часа, друзья. Я, как обычно, буду вас разогревать, двигать на признание в любви, которое начнется уже через час, зачитывать ваши любовные письма. Само собой, разумеется, подходящие песни уже подготовлены, вы не переживайте. 20:00 вечера, друзья, сегодня стартует программа «Привет-приветов», где вы можете заказать песенку, сознаться в любви, да и вообще много чего сделать. И мне, конечно, привет тоже передать, мне будет приятно. Можно мне и в любви сознаться, вот, но это уже на ваше усмотрение, конечно. Ну что ж, друзья, давайте немножко потанцуем, да, кто стоит в пробке, можно потанцевать, не вставая с сиденья автомобильного, кто не в пробке, кто, может, за городом, кто дома, ну, в общем, где я вас застал врасплох, там вы можете и потанцевать. Мы эту группу уже вспоминали на романтической пятиминутке, по-моему, на прошлой неделе, если не ошибаюсь. Группа Foreigner, друзья, поэтому давайте немножко мы с вами потанцуем. С кем-нибудь желательно, конечно, если не с кем, то можно и одному. Поэтому, друзья, давайте мы с вами пригласим. Приглашайте жен, приглашайте девушек. Девушки, приглашайте своих парней, своих мужей. В общем, поехали.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте! В студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. О причине вы догадываетесь, но есть и какие-то скрытые мотивы. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Сделайте хотя бы зарядку. Близнецы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Вам потребуются сегодня силы. Раки, обратите внимание на перспективы. Концентрация удачи в планировании будущего – будет высока в ближайшие дни. Львы, если ваша цель карьера, будьте активнее, учитесь предугадывать и действовать на опережение. Девы, распределите силы, сфокусируйте взгляд, чтобы не забыть первоначальную цель. Только так вы будете довольны. Весы, наступает эмоционально уязвимая пора. Захочется тепла и любви. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Вам будут мерещиться опасности, которых, в общем-то, нет. Стрельцы, советуем пить больше воды и стремиться к чему-то новому и светлому. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги, от вас не потребуется никаких активных действий. Безделье пойдет на пользу самочувствию и отношениям с противоположным полом. Водолеи, избегайте вспыльчивости и травмоопасных ситуаций. В то же время не уходите с поля боя и не признавайте свое поражение. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам дружелюбного.

0: Впереди уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 27 июня Садовый центр «Биосфера» приглашает на День открытых дверей. Вас ждут специальные предложения, мастер-классы, консультации специалистов и сюрпризы для покупателей.
2: Подробности на biosfera.kazan.ru. Без возрастных ограничений.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
8: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96.
4: Застройщик ООО «ССР МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: У микрофона Глеб Низовский. 7 часов 10 минут в Казани, друзья. И вы на Бим-радио. В прошлом часе мы обсуждали вот такую тему, да я задвинул, по поводу праздников, которые проводятся в наших селах, поселках ежегодно, а то и ежемесячно. И вот Альбина мне написала: у нас в селе Кощаково каждый год проводится праздник Петров день или Петровки, бесплатный концерт, трогательный зоопарк и бесплатная полевая кухня, плов и пироги. Ну, естественно, я больше всего отреагировал на бесплатную полевую кухню, потому что я такой человечек, я всегда голодный, не знаю, сколько бы я ни ел, мне кажется, я все равно буду голодным. Но я пытаюсь как-то регулировать свой рацион, так скажем. Вот Альбина говорит, что это из-за того, что у меня растут молодой организм, просит энергии. Ну, а я говорю, куда уж растущий? Мне уж третий десяток, дорогие мои. Как бы это ни звучало из моих уст. Ну, ладно, мы к этому еще вернемся, друзья. Давайте тоже рассказывайте, какие у вас праздники проходят, возможно, в ваших поселках и деревнях. 792-72-42-102.8, Telegram Max. Заодно, пока будете вспоминать про свои праздники, напомню, что у нас сегодня в 8 вечера стартует ваша любимая программа «Привет, приветов». Поэтому можно сразу заранее подготовиться. Я думаю, так потихонечку сегодня вечерок будет плотный. А пока что в качестве открывашки для часа традиционно у нас с вами сегодня выступает именно в 7 вечера, да, группа Maroon 5 со своим великим хитом «This Love». 2004 года песня, если мне память не изменяет.

Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что реставрация расколовшихся керамических изделий в Японии превратилась из утилитарного склеивания в искусство под названием кинцуги. Вместо клея мастера используют особый лак, смешанный с золотым, серебряным или платиновым порошком. Если при обычном ремонте швы и трещины стараются тщательно замаскировать, то цель кинцуги, наоборот, заключается в их подчеркивании. Согласно философской концепции принятия изъянов и недостатков как бренности бытия, некоторых японских коллекционеров даже обвиняли в нарочном битье дорогих вещей только ради реставрации в стиле кинцуги.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72 стоимостью 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной. Субтитры

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, давайте посмотрим на музыкальный календарь и узнаем, у кого сегодня дни рождения, у каких великих музыкантов, да? Во-первых, для начала хотелось бы уточнить, рассказать, что сегодня день рождения у Баха, друзья. Вот один из самых влиятельных музыкантов в истории, я бы сказал. Для меня это лично топ-3 выглядит следующим образом. Это Бетховен, потом идет Шуберт, и третий уже идет Бах. Его влияние на музыку как таковую вообще очень трудно недооценивать, да? Ну ладненько, идем дальше. Родился Рэй Дэвис, английский рок-музыкант, лидер группы The Kinks была такая в 60-х. Kinks через К именно такая. Крис Бриттон, гитарист, участник английского рок-квартета The Trogs. Еще одна группа тоже из 60-х известная. К сожалению, мало кто про них, в принципе, знает, но тем не менее. Джозеф Майкл Крамер родился сегодня. Американский барабанщик, известный участием в группе Aerosmith. Но Aerosmith-то, да, все мы точно знаем. Алан Силсон родился сегодня. Британский музыкант и автор песен, известный как гитарист группы Smokey. Вот старожилы тоже, наверное, вспомнят такую группу. В Советском Союзе в 70-х она была крайне популярна, я бы даже так сказал, да? Ну и, конечно, помимо всех перечисленных, сегодня день рождения, друзья, у Виктора Цоя, лидера группы «Кино». Мы, наверное, сейчас его с вами и послушаем, да, в честь его дня рождения. Сегодня ему могло бы исполниться 64 года. Но судьба, конечно, к сожалению, распорядилась иначе. Много бы, наверное, он еще смог сделать. Как он сам говорил когда-то, ему для игры достаточно одного пластилина. Почему? Потому что из него можно сделать все, что угодно.
2: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, 7:32 у меня на часах в Казани, у микрофона Глеб Низовский. Сейчас хотелось бы немножко затронуть тему спорта. Вот здесь интересная новость вышла. Татарстанский спортсмен по прыжкам в воду Никита Шлейхер вошел в состав сборной России на чемпионат Европы 26-го года в Париже. Чемпионат Европы по водным видам спорта в 26-м году пройдет с 31 июля по 16 августа. Ранее со спортсмена была снята дисквалификация. Вот это почему еще мне кажется интересным, да, потому что я являюсь таким, не то чтобы большим фанатом, но я слежу за этим видом спорта. Это фигурное катание. Меня девушка подсадила еще 4 года назад, когда я сидел, ногти грыз перед телевизором и переживал за наших девочек, за Сашу Трусову, за... А за кого еще-то? За Сашу Трусову я переживал больше всех. Из-за Щербакова, да, конечно, безусловно. И вся эта история с Валиевой, я думаю, вы помните, да, кто следит вообще за спортом и за Олимпийскими играми и так далее, за чемпионатами мира, она была, конечно, не очень приятной. И это здорово, что с течением времени наши спортсмены могут выступать на международных площадках и занимать свои первые места, как всегда, в принципе. Вообще, конечно, большой фанат баскетбола. Я, по-моему, об этом уже говорил. В этом году Нью-Йорк Никс стали чемпионами впервые с 73-го года. Я это даже отпраздновал немножко, да. Это вторая моя любимая команда за, в принципе, за все мое время, что я слежу за НБА, Национальная баскетбольная ассоциация. Так уж случилось, что я в подростковом возрасте на это подсел и занимался этим с тренером. Ну, я профессионально занимался, между прочим, баскетболом, пока спина у меня не навернулась. Ну, ладно, об этом как-нибудь в другой раз, друзья. В честь дня рождения барабанщика Айра Смит давайте послушаем-ка мы Айра Смит. Знаменитую песню «I don't wanna miss a thing», которая была в песне... Ой, в песне говорю. В фильме «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, традиционная романтическая пятиминутка в конце часа с Глебом Низовским. Давайте это будем называть так. Через 10 минут у нас с вами стартует программа, ваша любимая программа «Привет, приветов», где можно воспользоваться уникальной возможностью, друзья, и передать привет своим близким, своим любимым девушкам, да кому угодно. Мне тоже, конечно, было бы приятно, если бы мне тоже привет передавали. Сделать вы это можете где? Правильно, хороший вопрос. 792-72-42-102-8. Телеграм, Макс, пожалуйста, пишите. А также можно направить ваши обращения, ваши любовные письма на сайте и, разумеется, в нашем приложении. Там есть удобная кнопочка «Передать привет». Вот, так что буду ждать, друзья. Давайте, да, собирайтесь, собирайтесь с мыслями, собирайтесь с пожеланиями, собирайтесь с любовью. А пока что традиционно подготовленная заранее песенка для романтической пятиминутки «Simply Red» в эфире Бим-радио.

0: Жизнь годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Ну что, друзья, заканчивается у нас уже 7 часиков, да, 7.55, если быть точно на часиках у нас с вами. Через 5 минут начнется программа «Привет, привет» в 792-72-42-102.8, Telegram Max, а также на нашем сайте и в приложении. Можно передать ваши приветы и любовные записочки. У микрофона Глеб Низовский, и увидимся в следующем часе, друзья.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим Радио — ООО «Профгарден».
5: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
6: Звездная пауза.
7: Здравствуйте! В студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. О причине вы догадываетесь, но есть и какие-то скрытые мотивы. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Сделайте хотя бы зарядку. Близнецы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Вам потребуются сегодня силы. Раки, обратите внимание на перспективы. Концентрация удачи в планировании будущего будет высока в ближайшие дни. Львы, если ваша цель – карьера, будьте активнее, учитесь предугадывать и действовать на опережение. Девы, распределите силы, сфокусируйте взгляд, чтобы не забыть первоначальную цель. Только так вы будете довольны. Весы, наступает эмоционально уязвимая пора, захочется тепла и любви. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие, вам будут мерещиться опасности, которых, в общем-то, нет. Стрельцы, советуем пить больше воды и стремиться к чему-то новому и светлому. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги, от вас не потребуется никаких активных действий. Безделье пойдет на пользу самочувствию и отношениям с противоположным полом. Водолеи, избегайте вспыльчивости и травмоопасных ситуаций. В то же время не уходите с поля боя и не признавайте свое поражение. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам дружелюбного.

0: Проведите уикенд вместе с Steam Radio. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с Steam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вот и началась ваша любимая программа «Привет, приветов». Давайте начнем зачитывать сразу же, да? «Привет, Бимчик», пишет мне Макс. «Добрый вечер, Глеб. Добрый. Если возможно, если есть, хотелось бы услышать песню «Риман Супергерл». Спасибо. Конечно, есть, стоит следующая, Макс. Я думаю, вы покайфуете вместе со мной, потому что я тоже люблю эту песню. Светлана писала: «Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани и отдельно Бим-болталке большой-большой привет. Заказала песню «Мото. День и ночь». Да, сразу после песни группы «Риман» она у нас начнется. Юля мне писала: «Добрый вечер, Бим. Передайте привет моим любимым мужу Сергею и дочке Софии. Ваша мама Юля». Ой, как тепло сразу стало на душе от таких слов, друзья. «Привет, Бим! Передаю привет родителям Зеле и Сергею, сестренке Злате и брату Ратмиру. Можно поставить песню «Ветер с моря» дул Натали». Хорошего эфира! Обязательно поставим, дорогой слушатель, обязательно поставим. Переходим в приложение. «Передаю привет моему брателло Насыбулину Айнуре и его с... его супруге Алине, все правильно. Шали Супер с улицы Спортивной, село Пестрецы. Вы лучшие друзья, пьем крепкий чай. А также моим любимым Анисе, Амиру, Асель, Аязику. Ему сегодня 10 месяцев. У нас многодетная семья. Спасибо. Поздравляю вас, Эдуард, с многодетной семьей. И просит поставить песню Салавата Яшлек. У нас такой, к сожалению, нету, Эдуард. Можете подобрать какую-нибудь другую песенку». Я поискал, да, и у нас и нашлось. Ну хорошо, друзья, 792-72-42-102.8. Телеграм, Макс, пожалуйста, пишите. И также на нашем сайте и в приложении.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, продолжаем зачитывать наши приветики, да? Передаю привет семье Марченко из Самарской области. Мы работали и устали. Очень люблю всех, всем добра. Хотелось бы послушать песню Get Down, Midway. Всем хорошего настроения. От пользователя Пусенька Акринов. Ага, интересно. Надеюсь, правильно прочитал. Большой-большой привет передает семье Марченко Пусенька Акринов. Из Самарской области, друзья, представляете? Переходим так в Телеграме. В Телеграме тоже есть у нас. Всем добрый вечер. Передаю привет всей Казани, своему мужу Решату и тебе, Глеб, за приятный вечер, который проводишь со своими слушателями. Спасибо большое. Если можно, песню Димы Билана «Написать тебе песню». Если такой не найдется, то любую романтическую композицию из репертуара Билана. Угу. Ну хорошо, подыщем для вас, Ирина, без проблем. Самир написал, легенда на базе. Привет, легенда Глеб, пишет Самир. Передаю привет родителям своим, бим-болталке, бим-радио, радиоведущим утроменам, рабочему полнику, вечернему трубиму. Ух, всем привет передал, никого не забыл. У Виктора Цоя сегодня день рождения, и в честь этого я хочу заказать песню «Кино муравейник». Поставим, Самир, уже есть в списке, не переживай. Дмитрий написал: «Добрый вечер, Бим. Передаю привет всему чату болталки, кто там находится, и тебе особенно, Глеб. Я заказал какую-то песенку, но не совсем понял, какую, поэтому, Дмитрий, пожалуйста, уточните, я вам там написал». Оксана: «Добрый вечер всей Казани», пишет, «и вам, Глеб. Хочу передать также привет Александру, Михаилу, которые сейчас пытаются завести авто. Прошу поставить песню «Зеленоглазое такси» в исполнении Ольги Серябкиной». А, именно в ее исполнении, да? Ну, я посмотрю, конечно, если у нас, но как будто бы я видел так краешком глаза, да? Как раз в тему, чтобы завести автомобиль, я так понимаю. Надюша мне написала: «Бимчик, привет! Передайте, пожалуйста, привет моему любимому пупсику и поставьте песню «Буду твоей кошкой», Юлия Михальчук». Ну, слушайте, если она есть, то, конечно, поставлю я поищу для вас, Надюша, такую песню. Грех не поставить, я думаю. 792-72-42-102.8, Telegram, Макс, друзья, пишите, передавайте ваши приветики, а также можно в приложение отправить и на нашем сайте. А сейчас Натали, «Ветер с моря дул».

Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, давайте мы с вами тут еще песенки параллельно выбираем. Некоторых нету, да, все подбираем, вроде все окей, идем по времени нормальненько. Зиля пишет мне, которая сегодня предупреждала про то, что нельзя смотреть на солнечное затмение без защиты. Добрый вечер. Можно, пожалуйста, для всех одиноких девочек поставить песню группы «Ночной патруль»? Ты для меня одна такая. Поищу, Зиля, специально для вас, конечно, и для всех одиноких девочек, которые, возможно, после такого вечера будут уже не одинокие. Ну, посмотрим, да, хорошо, обязательно я посмотрю. Так, значит, мне вот такое тут сообщение еще вчера написали, да, но вчера зачитать по определенным причинам отложили этот вопрос, в общем-то, зачитаю сейчас. Добрых вечеров, любимка, передаю огромный привет бим-болталке, она рулит и топит за общуху, яхай! Особенно пламенный привет Ксении Сергеевне, в скобочках «душа моя», и заказывает песню Люси Чеботиной «Тост забывшего». Да, разумеется, она сегодня у нас прозвучит специально для вас. И для Ксении Сергеевны, я так понимаю, тоже. Надюша мне пишет, а есть Степин, помидорка? Если нет, то все равно спасибо большое, сердечко. Вам тоже сердечко, я поставлю на ваше сообщение. Я обязательно поищу. Вот если найду, то, конечно, поставлю. Привет, Глеб, и привет, бим-болталки огромный передает Рой. Да, Рой, я вас тоже приветствую. Спасибо за приветик. Переходим в приложение. Так, в Телеграме у нас пока пусто. Угу. В приложении Эдуард снова появился. Это опять я, пишет. Передаю привет братухам Рафаэлю Равильевичу, Айнурянскому, Кирюхе, Ильмарту, Аделю, Гайфулу, Михону Древнему, Рафиль, Мансуру, Дарио, Эдуарду, Рамилю и других, кого забыл. И всем моим любимым соседям с улицы Сосновая, спортивная села Пестрецы. Всех с последним воскресеньем на этой неделе. И просят поставить «Эдиту Пьеху». Ух ты! Интересно, да, Эдуард? Я, по-моему, она у нас была, я даже ее ставил уже как-то, поэтому обязательно поставим. Так, ну что, друзья, Ксения слушатель написала, давайте тоже зачитаю. Доброго вечера, Глеб. Доброго вечера, Ксения. Передаю большой привет всей нашей болталке. Огромный привет дорогому моему сердцу человеку Денису. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Денис и Роман, спасибо вам за помощь сегодня. Поставьте, пожалуйста, песню «Иванушек» где-то. Да, Ксения, конечно, поищу. У нас с вами так уже плейлист нормально забивается до конца часа, друзья. На всякий случай предупреждаю. Буду информировать, что у нас будет влезать, а что будет не влезать. А сейчас Дима Билан, романтическая песня, а потом кино «Муравейник».

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, у нас уже плейлистик так забивается очень плотненько, да, стараюсь все буду делать крайне быстро. Крайне-крайне быстро. Здравствуйте, поздравляем с 16-летием нашу любимую племянницу Милану. Желаем тебе удачного поступления и дальнейшей учебы, надежных и верных друзей. Не забывай семью и родных. Мы любим тебя, твои дядя, тетя и Эмилия. Ох, Альберт Зарипов написал. Ну, надеюсь, Милана, ты это услышала. Тебе желает всего самого наилучшего. И я тебе тоже желаю удачного поступления. Лично от себя. Переходим дальше. Игорь мне написал. Привет, Глеб. Передай, пожалуйста, привет моей Кате. И передай, что я ее очень сильно люблю. Заказал прекрасную песню «Эхо любви» в исполнении Анны Герман, но, к сожалению, ее у нас не нашлось. Вот, поэтому, да, надо что-нибудь другое будет подобрать. Оксана написала мне. Добрый вечер, Глеб. Привет от меня тебе, всему коллективу Бим Радио и обязательно болталки. Если можно эту песню, а именно Кенни и МС Дымки, она у вас играла, говорит. Если по времени не влезет, привет, на следующий час поставьте, пожалуйста, пишет Оксана. На следующий час, друзья, не могу поставить, там уже все сформировано, на всякий случай предупреждаю. Но постараюсь в этот часик по максимуму влезть. Так, ну что, друзья, ладно, поехали. Сейчас будет Люся Чеботина, то забывшего.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Букет приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, у нас уже, к сожалению, песенки больше не влезают, не все, и предыдущие-то влезли, честно говоря, поэтому не буду терять времени, возможно, какая-нибудь еще одна залезет. Привет, Бим, хочу передать привет Полине, Елисею, они вам пишут уже не первый день. Глеб, передай им привет, Малай на белом барсе. Большой-большой привет Полине и Елисею. Спасибо вам, что слушаете нас. Привет, Глеб. Передаю привет семье Владимиру, Екатерине, Полине. Передаю привет семье Владимиру, Екатерине, Полине и мне, Елисею. Елисей, это не вы ли случайно, про которую я только что прочитал? Можно, пожалуйста, песню из Mortal Kombat? Дорогой мой, слушайте, Елисей. К сожалению, мы уже ничего не успеем поставить из нового в этом часе. У нас осталось совсем мало времени. Еще две песенки впереди, заказанные ранее. Но ты не переживай, заказывай как-нибудь другое время. Ну, другой день имеется в виду. Всегда можно успеть, всегда можно успеть. Гульнара пишет. Привет, Глеб. Здравствуйте, Гульнара. Спасибо за эфир. Спасибо вам, что слушали. Всем приятных сновидений, пишет она. Завтра понедельник, с новыми силами войдем в него. По скриптум. Болталка, привет. Нет времени сейчас, доделаем дела, и я к вам в чат, пишет Гульнара. Так что, болталка, ждите Гульнару. Так, кто еще мне написал, кто еще? Айрат написал, да. Добрый вечер, Глеб, и всем, кто сейчас слушает. Мы все еще работаем. Да я тоже, Айрат, я вас прекрасно понимаю. Прекрасно вас понимаю. Максим Тимофеев написал. Глеб, добрый вечер, очень прошу, поздравьте, пожалуйста, моего друга Артема с днем рождения. Брат, у тебя замечательная семья на замечательной даче. Ох, завидую я вам, Максим. Вы там с замечательными людьми на замечательной даче. Присоединиться бы к вам, конечно. Ну что ж, давайте еще раз поздравим Артема тогда, да, с днем рождения, Артем. Тоже желаю вам всего самого наилучшего. Ну что, друзья, не теряем времени. Сейчас будет ночной патруль для Зили, который посвятил эту песню одиноким девушкам.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, в темпе вальса, все, последний приветик зачитываю, еще одна песенка влезет, Боярского, это «Зеленоглазое такси». Всем привет, самым длинным световым днем, желаю радоваться на полную велосипедную катушку, у меня язык заплетается, Алексей мне написал. Алексей, спасибо большое за пожелание, вам тоже прекрасного вечера, надеюсь, вы его проведете с большим-большим удовольствием. Ну что, друзья, всем спасибо за такой плотненький вечерок, за эфир, за день, спасибо за сына, за дочь, за ночь, как говорится, да, у микрофона был Глеб Низовский. Увидимся с вами завтра вечером уже, где-то примерно с 7. Все, всем хорошего воскресного вечера и хорошего завтра рабочего дня. Вы были на Бим Радио. Точнее, вы и сейчас есть. До свидания, друзья.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Play.
1: Ты знаешь то, что лету можно прибавлять звук. Прибавь сейчас, пускай услышат все вокруг, как хорошо на пляже и в автомобиле, когда ты прибавляешь громкость на
0: Бим Радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое.

0: хочу.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что в 2009 году произошло первое в истории столкновение космических аппаратов? Уже давно выведенный из эксплуатации российский военный спутник «Космос-2251» не поделил орбиту с действующим американским спутником «Иридиум-33». Множество обломков от столкновения теоретически угрожают и другим спутникам, и даже МКС.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф». Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
1: Лето на любимой волне.

Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели. Проведите уикенд вместе с БИМ-радио. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
2: Без возрастных ограничений.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

не замечаешь. Но я смогу сделать так, что ты меня еще узнаешь.

0: И уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Иманбек и ремиксы на популярные треки. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.

маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в

0: весточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя
0: краса. Проглядела в ночь глаза.

0: Я скучаю, скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
3: Мое счастье. Мое сердечко.
5: Мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Лето на любимой волне.
1: Just a day.

парочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка. Она папина дочка, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка. Она

0: Любим радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: From the back and drive you wild.

Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.